0: Хок и еще много всего классного делали. Поэтому мы номер один, вы слушатели номер один. 21 августа мы объявляем днем номер один на Европе Плюс. С 9 до 18.00 каждый час вы сможете выиграть 11 тысяч рублей. Праздновать так с размахом. И Майя Мишель спрашивает, будем ли мы танцевать? Мы уже танцуем, мы делаем это здесь на Европе Плюс. Всегда под лучшие хиты этой планеты. Впереди добавим Tropical House вместе с Кайго и Максом Макноуном. Это новинка Take Me Back. Чуть раньше здесь Maroon 5 и Gotta Be Girls Like You. И The Second Voice впереди. Let Me Be.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
2: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ruskin.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: подключаемся уже сегодня. Вот-вот начнется крутой подъем. И, конечно, с 7 до 10 с нами по Москве. Здесь Вэл, Вики и вместе с вами ребята сделают лучшее утреннее шоу. Включайтесь. Или я бы даже сказал, не выключайтесь до этого времени. Впереди у нас Леони, Калум Скотт, Стей. Будет также Кендрик Ламар, Мастер Слова и группа Градусы.
1: Алекс Манойлов.
2: Лучший старт. КДДК. Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один, Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал Европа Плюс Краснодар.
5: Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года.
6: Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором.
7: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

только что здесь на радиостанции номер один в России. Доминик Файк, он как сын маминой подруги. Ну, почти. У него всегда все получается. Записал песню — это хит. Сняться в кино — это вообще полная эйфория. Да, будем брать пример с этого парня, особенно сегодня в понедельник. Так что, ребята, стоит расправить крылья, чтобы получилось все сегодня. Дальше все точно будет получаться вместе с Кайли Минок и Сия. Dance Along впереди. Поймаем и Ива Рока, Rise Up, а сразу после...

0: готов врываться в эту прекрасную августовскую до сих пор, я напомню, на секундочку, рабочую неделю. Меня зовут Миш Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс. У нас на горизонте грандиозные пару часов, будем слушать новости, гороскоп, подарки, игры. Все это я для тебя уже приготовил. Ну и сегодня тот самый день, когда мы встретим бригаду уже в 7 часов утра. Так что обязательно советую дождаться. А с кем мы встречаем это утро? Тедди Свимс, Мистер Know It All, сразу после Деоро и Крис Браун, Five More Hours. Также Алекс Форн появится уже вот-вот. Fever Dream. Делай громче это утро. Вместе с нами летим.
1: Крутой подъем. Подъем. Плюс.

0: Второй подъем. Европа
1: плюс. Ученые, да, те самые, наши любимые, нашли в космосе звезду черную дыру. Она похожа на розу. Да, и это астрономический объект совершенно нового типа, который удалось обнаружить благодаря телескопу Джеймсу Уэббу. Размер космического тела сопоставим с Солнечной системой. Открытие может объяснить природу загадочных красных точек, которые видны на снимках раннего космоса. Ну что, дорогие дамы и господа, кажется, настало время для Интерстеллар, вот оно, Интерстеллар, да. Настало время для Интерстеллар 2, кажется. Пока будем разбираться с космосом, я расскажу тебе, что будем слушать в самое ближайшее время. Мисс Моэллоу появится, также Саник с треком Sky. Ну а прямо сейчас в крутом подъеме на Европе плюс Music Sound. Фастбой, делай громче, летим.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

Шикарная работа от Мизмо. Hello на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Я тоже говорю тебе hello, привет, доброе утро. Пора уже просыпаться, да, чтобы сделать как можно больше классных, полезных дел в этот понедельник. Что нас ждет впереди? Гороскоп, конечно, уже совсем скоро, сразу после Айовы. Мы и Меранит прозвучит. Оливия Дин, делай громче.

что, настало время узнать у звезд, как нам прожить этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в пространстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Вот что советует Вселенная. Впереди игра «Удачный созвон» сразу после Биби Рекса и Дэвида Гетты. Sad Girls и Loveful. Успеем послушать Two Colors прямо сейчас.

И Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России, 5:35 уже в столице. Я предлагаю тебе прямо сейчас сыграть в удачный созвон. Да, 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся. Сравним последние цифры твоего номера телефона и номер телефона второго слушателя. Если что-то совпадет, каждый получит подарочек. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

0: Самое время сравнить три последние цифры номеров телефонов двоих. Ой, этот, знаете ли, русский язык. Может быть, вот наши слушательницы помогут мне с ним разобраться. Тань, привет тебе.
1: Здравствуйте.
0: Ну, рассказывай. Осталось вот пару недель до конца лета. Как лето прошло?
1: Замечательно.
0: Замечательно. Самое яркое событие, давай.
1: Замечательно,
0: самое,
1: да.
0: Самое интересное, что было?
1: Съездили отдохнуть.
0: Съездили отдохнуть.
1: С ребенком.
0: С ребенком. Угу. Какое-то некое...
1: Да, захватили теплые денечки, успели прям позагорать хорошо.
0: Ой,
1: хорошо.
0: Красота. Замечательно. Ну, здорово, здорово. Тань, ты сегодня не одна, с нами еще Наташа. Наташа, тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: Наташа, а ты что-нибудь успела где-нибудь отдохнуть?
2: Пока еще нет, в ожидании отпуска.
0: В ожидании отпуска? Ничего себе. Интересно. А какие планы на отпуск?
2: Поедем отдыхать.
0: Ну, у нас все у всех по плану, да? Отпуск начинается, мы отдыхаем. Отпуск заканчивается, мы в ожидании следующего отпуска. Собственно, так и живем. От отпуска до отпуска.
2: Так и живем.
0: Да. Девчонки, мы сейчас будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если вдруг что-то совпадет, всем подарки. Готовы?
2: Готовы.
0: Ну, погнали. Тань, мы с тебя начинаем. Ты первая дозвонилась, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: Восьмерка.
0: Восьмерка. Наташ, у тебя?
2: Ноль.
0: Ноль. Это далековато друг от друга, поэтому смело идем дальше. Тань, давай предпоследнюю.
2: Девять.
0: Наташ?
2: Девять.
0: Тоже девять.
2: Ура! Да.
0: Ну вот оно как. Вот оно как, девчонки. Ну я вас поздравляю, это победа. Казалось бы,
2: спасибо.
0: Да, понедельник, что все только начинается. Надо немножко еще, так сказать, попривыкнуть. А у вас уже неделя начинается с побед. Каждый из вас получает классный мерч, суперскую футболку от Европа Плюс. И эти аплодисменты для вас.
2: Супер, спасибо.
0: Я желаю вам офигительных двух оставшихся августовских недель. Пускай все складывается как нужно. И еще услышимся с вами на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Больше хитов впереди. Элак и Калет появятся здесь совсем скоро. Dive into me. Сразу после Кайго и DNC и Dancing Feet. Делай громче это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Вот отлегли. I follow rivers на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей. Летим в следующий час.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Ну вот он, великий и ужасный, лучший ведущий новостей Павел Бесенин здесь.
1: О-хо-хо!
0: Привет!
1: Привет, Миша, привет всем. Ну, тут такое дело, смотри.
0: Что там, что там?
1: Кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект.
0: Ну, конечно.
1: Да, РИА Новости пишет, что почти половина HR-ов уже использует ИИшку при приеме сотрудников, а еще 21% планирует его внедрить в ближайшее время. Сейчас искусственный интеллект в отделах кадров используют для создания описания вакансий, для транскрипции, анализа интервью, а также для создания персонализированных писем и ранжирования кандидатов. По признанию самих кадровиков, после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач, а также сократилось время закрытия вакансий. Противники внедрения ИИ в отделах кадров говорят, что опасаются предвзятости, нехватки экспертизы и даже утечек персональных данных.
0: Паш, я абсолютно понимаю. Я вообще чувствую себя человеком из того поколения, который своим детям будет говорить: а в мое время всю домашку я делал без всех этих ваших чатов GPT, а сейчас уже как? Они все сочинения так пишут. Как вот этого избежать?
1: Отвратительно.
0: Что делать?
1: Не знаю. Пока не знаю.
0: Надо будет как-то решить эту проблему.
1: Да. Ну, это уже пусть учителя русского и литературы занимаются.
0: О, да.
1: А тем временем россияне установили новый летний рекорд.
0: Так.
1: Аналитики сообщают, что только в июле наши люди съели 820 тонн мороженого и выпили 757 тысяч литров кваса. Ну и добили это все 300 тоннами льда. При этом, по данным служб доставок, мороженое в этом сезоне стало самым популярным лакомством у россиян. Резко вырос спрос на экзотические вкусы. В тренде шоколадный пломбир в вафельном стаканчике, эскимо. Параллельно резко выросли продажи лимонадов. Такие напитки россияне стали покупать в 3 раза чаще, чем в прошлом году.
0: Паш, я тебе клянусь, 30% всех продаж, что касается мороженого, это все я. Это все я. Я, чистая правда, я вчера съел 2 куска пломбира с шоколадом и ненавидел себе за это всю ночь, потому что
1: Миша,
0: я...
1: Ты можешь себе позволить, можешь.
0: Это ты сейчас так думаешь, а я вот смотрю в зеркало и думаю, что нет, уже не могу, надо что-то делать.
1: Поверь мне, никто тебя не осудит.
0: Я пойду в зал завтра.
1: Смотри, тогда, пока ты не пошел в зал, еще одна интересная новость. Спрос на необычную еду вырос в России до 40%. Молодежь скупает, знаешь что?
0: Авокадо.
1: Сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Такие деликатесы стали новым источником радости и дофамина. В числе необычных позиций, которые все чаще встречаются в потребительской корзине, пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, ну и отдельный вид — это необычные сладости. Покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, а также шоколад с необычным вкусами, например, с вишней, перцем, солью, карамелью или матчей.
0: Паш, вот говорят, что зумеры осознанные, они все, ну, понимают, здоровые психологические люди, а заходишь, там пломбир с пивом у человека в комнате. Ну,
1: и с солеными огурцами.
0: Это что такое? Я не знаю. Ну, я даже боюсь представить, что это за вкус.
1: Миш, вот нигде нет стабильности. А знаешь, где стабильность?
0: В хитах на Европе Плюс,
1: конечно.
0: Наверное.
1: Что там у нас дальше?
0: Рассказывай. Тима Белорусских появится совсем скоро. Мысли. До этого Джоэл Кори, Том Гриннен. А прямо сейчас Temper City, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Надо верить в хорошее. Тим белорусских. Почему не простишь-то? Всех простят. Все будет хорошо, все наладится. 2 недели августа впереди. Будем наслаждаться окончанием лета с улыбкой, да, с мыслями о прекрасном будущем и о том, что сентябрь тоже подарит нам много всего хорошего. Тем не менее, новость не самая лучшая прямо сейчас. Тома Холланда разнесли за ужасную игру в «Одиссее». Да, фильм, который не так давно вышел. В Твиттере завирусилась сцена, где актер кричит: «Достаточно! Пир окончен!» Отрывок разошелся на мемы, а Холланду предрекли мрачное будущее, когда он закончит играть Человека-паука. В общем, Кристофер Нолан выдал самый вирусный фильм года. Столько звезд там снялось, да? Но я, честно скажу, я был в кинотеатре, и нормально Том Холланд сыграл. Не знаю, почему такой хейт в его сторону. Я, Миша Зайцев, известный кинокритик, ведущий «Крутого подъема» на Европе+, плюс, ответственно заявляю, что у Тома Холланда с будущим все будет хорошо. Больше хитов впереди. Gorgon City, Cat Mendy появятся здесь треком «Imagination» сразу после «Love You for Life», «Loud Luxury», Эмили Робертс. Делай громче.

0: Вы уже чувствуете эту прямую бочку от Филатова и Караса и Денис Ферст «Sweet Summer Nights» на Европе Плюс. Если нет, то пора бы, потому что 6.20 столица, просыпаемся постепенно, гороскоп нас ожидает на горизонте сразу после «The Script» and «Will I Am» «Hall of Fame» и «Мичико» успеет прозвучать диджей Гоша, Джейсон Дерула и «Melody».
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Была «Родинка».
6: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
7: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
8: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
9: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
14: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
15: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Советы вселенной прямо здесь. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Узнаем, на что нам опираться, как прожить этот понедельник. Погнали. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Музагруз», сразу после «If Meet Me in the Dark», и также Джонни споет «Помню» прямо сейчас.
0: Крутой подъем!

0: Самое время сыграть в Музагруз. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, отвечай правильно на вопрос и забирай классный подарок. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.

0: приключений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
5: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
6: Да, и не только платье.
7: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
9: Ну все, пора бежать.
10: Куда бежать?
9: За новым кроссовером J-Q J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый J-Q J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
11: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка Краснодар. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.
1: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, кому сегодня классный худи от Европа Плюс достанется? Ну, возможно, возможно. Кристине. Кристин, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сегодня, 17 августа, празднуется День любимого дивана. Вот такой вот праздник. Скажи, пожалуйста, у тебя есть, ну, любимый диван вдруг, например, какой-нибудь?
2: Конечно, есть.
1: Есть. Он наверняка...
2: Домашний любимый
1: диван. Ну, замечательно. А я вот сейчас думал и понял, что у меня, кажется, нет любимого дивана. Кажется... А, нет! А есть один такой. У бабушки дома в Тюмени. Вот там есть, да. У меня дома нет дивана здесь, в Москве, а вот в Тюмени есть. Хорошо, хорошо. И что? И как ты предпочитаешь время проводить? Сидишь, смотришь сериалы, наверное, на нем, да? Ладно. Я просто, знаешь, я вот думаю, так сколько всяких праздников. Вот каждый день, вот день любимого дивана, завтра день любимого стула, послезавтра, в общем, всю мебель. Наверняка, кстати, я клянусь, 100% же есть день любимого стула. Ну, наверняка. Ну, хорошо, Кристин, у тебя есть любимый диван, это шикарно. То, что он дома, это еще лучше, потому что вот некоторые люди такие, как я, страдают без этого, потому что мой любимый диван не у меня дома. Он в совершенно другом городе, и мне нужно прилететь, чтобы посидеть, полежать и расслабиться на нем. Ну, ладно, мы чего здесь собрались-то с тобой? Будем играть в муз-загруз. У меня есть для тебя один факт. Если узнаешь, о каком исполнителе я говорю, все, худи будет в твоих руках. Готова услышать?
2: Готова.
1: All right. Факт следующий. Первый Грэмми этот артист получил не за песню «Baby» и не за песню «Sorry». Он выиграл свою первую Грэмми за «Where Are You Now» вместе со Skrillex и Diplo в категории «Best Dance Recording». Может быть, ты уже сразу догадалась, о ком идет речь?
2: Подсказки.
1: Подсказки, хорошо. Да так ты, знаешь, уверенно, четко. Давай. Подсказки мне. Мне подсказки. Как скажешь, Кристин. Я спорить с девушками, это я вообще никогда. Поэтому ты говоришь подсказки, я их тебе даю. У нас есть два варианта. Это может быть красавчик Джастин Бибер. Или другой красавчик Гарри Стайлз. Два варианта вот таких есть. Кто ты думаешь из них?
2: Я думаю, Джастин Бибер.
1: Джастин Бибер. Слушай, ну, знаешь, ну давай-ка послушаем. Ну, конечно. Конечно. Кристин, ну, конечно. Хочется сказать, я чуть не сказал, старина Джастин Бибер, хотя он на самом деле прекрасно выглядит, прекрасный мужчина. Действительно, песня «Where Are You Now» — отличный трек, помню, как я под него танцевал. Кристина, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо, спасибо.
1: Мои танцы в студии тоже для тебя прямо сейчас. Я тебя поздравляю, худи отправляется к тебе. Я желаю тебе прекрасных двух недель августа, оставшихся летних у нас. Пускай все получается, пускай все складывается. Еще услышимся с тобой на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо большое. Пока.
1: Больше хитов впереди. Marshmello и Portugal The Man появятся уже вот-вот с треком Феникс. До этого Magnetic The Bowser. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

знаю, для меня понедельник — это всегда возрождение. Это всегда как феникс. Мы возрождаемся из пепла и очередную неделю идем жить и творить творчество, и творить разные великие важные дела. Marshmello и Portugal The Man только что на радио номер 1 в России, 6.50 в столице. Мы приближаемся к финалу этого часа. Впереди нас ждет бригада У, долгожданные. Да, наконец-то уже здесь появится меньше, чем через 10 минут. И Вэл, и Вики. До этого я успею для тебя пару хитов поставить. Pitbull, I Know You Want Me. И также One and Two, KDDK и Алекс Алта. Делай это утро громче вместе с нами.

0: попробуем. В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Наши взяли медали на чемпионате Европы. Школьная перемена может стать длиннее. И капитан Джек Воробей готовится к возвращению на большие экраны. Далее подробности. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы по водным видам спорта. Мужская команда показала лучшие результаты и забрала золото, а женская сборная в этой дисциплине завоевала бронзу. Первенство состоялось в Париже, а до этого женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Загребе. Второе место заняла сборная Италии, третья — команда Франции. Россиянки также стали лидерами медального зачета турнира, завоевав 6 наград, из которых 3 золотые. Роспотребнадзор рекомендовал увеличить большую перемену в школах до 30 минут. За это время дети смогут комфортно и без спешки поесть. В ведомстве напомнили, что школьников в зависимости от смены обучения обеспечивают горячим питанием в виде завтрака или обеда. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклашек с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май уже 40 минут. Тем временем мошенники начали обманывать россиян, требуя оплату питания детей в школах. Чаще всего злоумышленники маскируются под представителей школы, родительского комитета или государственных служб. Аферисты рассылают сообщения с требованием срочно оплатить питание, сдать деньги на подарок, подтвердить льготу или оформить положенную выплату к школе. По словам экспертов, за такими запросами скрывается фишинговый сайт. Его задача — похитить реквизиты карты или одноразовый пароль из сообщения. Зачастую злоумышленники не останавливаются на этом и пытаются взломать личный кабинет в банке. Капитан Джек Воробей может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря». Западные профильные СМИ пишут о том, что Джонни Депп уже вовсю ведет переговоры с продюсерами новой картины. Вместе с тем, как уточняют источники, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, скорее всего, станет второстепенным персонажем. Основной сюжет при этом будет развиваться вокруг главной героини, актрисы Марго Робби. Напомню, ранее сообщалось о том, что во вселенной «Пиратов Карибского моря» появится как минимум 2 новых фильма, но переговоры пока продолжаются, и чем закончится, неизвестно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил, за него сегодня дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Начинается, наконец-то. Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Мы вернулись.
0: Знаем,
1: даже
0: знаем.
1: Не верится. Как вы себя вели? Вот рассказывайте. Мы надеемся, что плохо.
0: А, ты с этого решила начать?
1: Ну да.
0: Мы же договаривались, с извинений.
1: А, извинения?
0: Ну да.
1: Нет, мы не договаривались. Ну, а, вот. Нет, ты знаешь, ты извинишься сейчас дважды.
0: Опа. Начнем со скандала, прекрасно, это я люблю.
1: Я, значит, прихожу сегодня на работу, соскучилась по коллегам.
0: Да.
1: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
0: Я заметил с самого начала заметил, но подумал. Была вилка из двух ситуаций. Первая, ты подготовилась к новому сезону, выглядишь ты, правда, потрясающе.
1: Хорошо.
0: Вторая, что ты вчера была на вечеринке, и, возможно, ты не хотела бы вспоминать о том, что еще не ложилась спать.
1: А почему? А, да что? Почему? Почему такая версия?
0: Вот все!
1: Почему такая версия? Поверь, если бы помада была со вчерашнего дня, она бы выглядела по-другому.
0: Да, да. Но мы тоже по вам скучали, как вы заметили. И скучали по этим нашим милым перепалочкам. Мы все, мы здесь, мы никуда не уйдем. На выходные, на пару дней максимум, потом опять с вами. В общем, планов огромное количество. Будем сейчас все вместе вспоминать, потихонечку придумывать, что будет дальше. И если я не ошибаюсь, впереди Бригада Music Awards.
2: Привет!

0: года у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается, но прежде Вики.
2: Да.
1: Вдруг кто-то только сейчас начал слушать. Как ты роскошно выглядишь.
2: Спасибо.
1: Боже, что за красный цвет.
2: Красная помада.
1: Намекает на серьезность новый сезон «Бригады У».
2: Ты как-то вот... Ну, ладно.
1: Похвалил, но не до конца.
2: Ну, как-то вот, да, непонятно немножко.
1: Ну, давай так. Мы начали новый сезон.
2: Ага.
1: Да? И сегодня номинация «Бригады У» Music Awards звучит так. Начало качало. Ну, послушаем треки, с помощью которых мир узнал этих исполнительниц.
2: Вот те самые первые, да?
1: Да, да. Вот, например, Dua Lipa, Be The One.
2: Классный трек.
1: Да. А Майли Сайрус, See You Again. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Star Walking. Лил Нас Экс, Бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Вики.
1: Я не разучилась.
0: Ну-ка.
1: Я тренировалась.
0: Хотелось бы услышать это, даже не могу пока что.
1: Ты знаешь, я в отпуск просто возила много с собой конвертов, периодически их рвала, чтобы уметь. Итак, достаю конверт, скрываю его.
0: Мне еще кажется, знаешь, что тебе пойдет?
1: Что?
0: Изучение грузинского.
1: Ну,
0: там тоже...
1: Хиткали.
0: Да-да-да. Итак, набрав 70% голосов сегодня, победу одержала Дуа Липа.
1: Слушаем.
0: Be the one. Вперед.

0: Тони Дог, Гэри Парвин и Рене Миллер в бригаде «Умный» Европе Плюс, 7.18 в Москве. А, Вики, с тобой дальше.
1: А я все смотрю, думаю, интересно, ты понимаешь вообще, что происходит или нет в этой жизни?
0: Как?
1: Да что и... вы все обо мне, обо мне. Что ты самое вкусное ел на, в отпуске?
0: Самое вкусное? О, бесконечную свиную отбивную. Ну, она как, не то чтобы свиная отбивная, это такая тоненькая.
1: Вкусненькая.
0: Тоненький стейк, и он был на весь поднос.
1: Ого.
0: На весь поднос. Ты знаешь, я человек, который любит поесть. Более того, я жадный человек. Не смог доесть.
1: Поговорим о еде, но не об этой.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
5: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
8: А память есть?
7: Да.
8: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
7: Нет.
8: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукт Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-промо.ру.
11: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
12: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: нам новостей Вики. Это Шакира и Бурнобой Бригадион на Европе Плюс. Угу. Вики.
1: Давай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Японцы представили первую лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой.
0: Как я скучал по этим новостям.
1: Да, но, как сказал наш специалист, личный специалист по лапше с Букареш Леха.
0: Лапшевед.
1: Да, лапшевед. Любую лапшу можно заваривать холодной водой. Надо просто подождать, пока она размякнет. Вот, но японский
0: ученый... Да и в целом, чтобы получить удовольствие от лапши быстрого приготовления...
1: Не заваривать.
0: Вода не обязательно.
1: Да, но японские ученые и специалисты говорят, что это совершенно другое, и эта лапша, это реально нечто инновационное, потому что иногда у тебя нет доступа к горячей воде.
0: Да, да, есть такое.
1: Вот. А тут хоп, и вкусненько. И есть два вкуса уже. Острое кимчи и курица с лимоном.
0: О, какой хороший первый вкус.
1: Курица с лимоном, кстати, мне кажется, такое необычное, да, какое-то сочетание.
0: А вот ответ, что это другое, вы не понимаете, это официальное письмо изобретателей нашему Алексею.
1: Да, да, я с японского читала, ты знаешь, у меня японский хромает, может быть, перевела не совсем правильно.
0: Хорошо, спасибо.
1: Появились первые кадры мультика «Тайна Коко 2».
0: Да ты что?
1: Да.
0: Казалось бы, уже абсолютно завершенная история.
1: Нет, там мы можем увидеть уже повзрослевшего мальчика Мигеля, который снова отправляется в мир мертвых. Если вы не смотрели первую часть, мир мертвых — это не так грустно, как звучит. Вот.
0: Кстати, да, пересказывать сюжет мультика человеку, который его не смотрел, довольно-таки мрачная ситуация.
1: Да, осталось самое главное дотерпеть до 29-го года, потому что только в 29-м году посмотрят, покажут, и мы будем все плакать. Пить, и вот это вот все.
0: Ну, осталось-то всего 2.5 года. Ладно,
1: похоже,
0: много,
1: похоже,
0: хорошо,
1: да.
0: Ладно.
1: Ну и, к слову, еще про мультики.
0: Ага.
1: Мне Леша запретил много разговаривать. Ну вот, к слову, о мультиках. Ладно, ладно, ладно.
0: Мне кажется, за отпуск между вами что-то произошло. Что-то типа брака?
1: Да нет, нет, нет.
0: Почему?
1: Да нет, нет, нет, это я так шучу.
0: Мы так ждали.
1: Я чуть-чуть драматизирую. Ну вот, в общем, помнишь заставку мультиков Pixar?
0: Да, да, да. Помнишь? Где прыгающая лампочка.
1: Да, вот Pixar выпустили эту лампу.
0: Отдельным мультиком?
1: Нет, лампу можно купить, эту лампу. Она двигается, ну это прикольно.
0: Не, прикольно, прикольно.
1: Нет, тебе не нравится?
0: Очень нравится.
1: Меня это очень впечатлило. Ну ладно.
0: Спасибо.
1: Она двигается, мигает там как-то, музыкально там что-то.
0: А можно
1: реагирует
0: поподробнее?
1: На себя.
0: А сколько
1: Все.
0: Стоит?
1: Примерно $130.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 17 августа.
1: Овны. Наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
0: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
1: Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
0: Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов.
1: А львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
0: Девы, ну у нас тут сам Бог велел. Нам нужно постараться сегодня поменьше думать о работе. Ну или вообще о ней не думать.
1: Хорошее, да, начало рабочего дня. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
0: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
1: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
0: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
1: А водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
0: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Чарча, это Джейд, бригадион на Европе плюс 7.36 в Москве. Ну а чего? Первый день нового сезона. И первая мысль.
1: В которой сегодня играю я. Я не играла вечность, а даже несколько вечностей.
0: Да, вот за эти несколько вечностей хоть кто-нибудь предложил тебе...
1: Продолжить фразу? Никто.
0: Да, а вот просто давай поиграем. Не было такого?
1: Ну, это я не буду говорить.
0: Ладно.
1: Было такое или нет в отпуске моем? Может быть, было, может быть, не было.
0: Вы же знаете, что мы завтра в подкасте «Личка» все равно все расскажем. А пока что впереди первая мысль. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 21 градус сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 31 градус. Сейчас же в Краснодаре 21 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер Джейку в Краснодаре.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч. Рублей. Новый Джейко J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
1: Реклама.
6: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
12: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде «Умный» в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, привет. Меня зовут Лена. Я звоню вам из Обнинска, Калужской области, города первой в мире атомной электростанции, лучшего города Земли.
1: Лена, так, привет. Во-первых, у тебя такой добрый и веселый голос.
0: Во-вторых, рада видеть, видимо, мэра Обнинска здесь. Реклама великолепная, место, в котором ты живешь. Лена, ну, во-первых, мы соскучились.
2: Да.
1: Да, очень соскучились.
0: По тебе лично, это правда. Леночка, а во-вторых...
2: Я звоню много-много лет, много-много раз. Ага. И впервые мне улыбнулась и дача.
1: Вау.
0: Поздравляем тебя заочно. Надеемся, все получится. Сегодня
2: спасибо.
0: Ты играешь с Вики.
1: И с этого момента будем у тебя стараться. Будет череда удачи во всем. Хорошо?
0: Да-да-да, мы рассчитываем
2: спасибо,
0: на это.
2: Договорились.
1: Поэтому надо выиграть сейчас.
0: Вики, а ты вернешься звуком, который на протяжении практически всего лета выслушивал твой папа.
1: О, хорошо.
0: До свидания. Лена, как всегда, есть несколько незаконченных предложений. Я тебе по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что пришло в голову. Потом вернется Вики. Она, естественно, ничего не слышала. Не будет слышать. С ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Начинаем. Вчера я заснула в...
2: 10 часов.
0: 10. Угу. С этой красной помадой ты такая...
2: сексуальные.
0: Когда я прихожу на работу, то первым делом я...
2: начинаю работать.
0: Начинаю работать. Молодец. Очевидно, коллеги слушают. Хорошо. Да ну нет, вы меня разыгрываете. Вы что, правда...
2: такие добрые?
0: Такие добрые. Ну и последнее. Я так по вам всем...
2: соскучилась.
0: Молодец, Леночка. Можно расслабиться. Внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю.
1: Да.
0: Да. Ах уж эти легендарные. Кстати, были стихи от твоего папы, когда он ухаживал за котиками у Варины?
1: Ты не считаешь, да, мои каналы?
0: Но это, я как вопрос задала, говорю, были эти стихи, помним наизусть каждый. Так, Лена, молодец, давай с тобой продолжим, вперед. Вчера я заснула в...
1: где-то в 11.
0: Ого, в 10?
1: Вот я, ну не в 10, в 10 с чем-то, вот около 11.
0: Ладно. С этой красной помадой ты такая...
1: красивая.
0: Ну, то, что, наверное, ты хотела сказать, но сказала красивая. Сексуальная.
1: Сексуальная, хотела сказать, да.
0: Да-да-да. Когда я прихожу на работу, то первым делом я...
1: кофе наливаю. Здороваюсь с коллегами.
0: Нет.
1: Болтаю, рассказываю истории с вчерашнего вечера.
0: Круто, что ты в последнюю очередь назвала вариант «начинаю работать». Лена, такой был вариант.
1: Лен, ты что, сразу начинаешь работать? Так нельзя.
0: Да, да.
1: Это стресс для организма. Да. Надо вначале там как-то это размяться, походить.
0: Хорошо, что наше руководство спит еще.
1: Подожди, я прихожу за час.
0: Да ну нет, вы меня разыгрываете. Вы что, правда...
1: Вы что, правда, со мной работаете?
0: Такие добрые. Но последнее, шанс есть, сразу скажу.
1: Есть, да?
0: Но все зависит только от тебя. Я так по вам всем...
1: соскучилась?
0: Да. Да.
2: Ура!
0: Лен, ну наконец-то, как долго мы ждали этот момент. Момент, в котором ты взяла и выиграла вот что.

0: горячо, и наоборот. Пить бригадой У весь год.
1: Лен, поздравляем,
2: Спасибо.
3: Молодец.
1: Звони еще и Обнинску передавай. Большущий привет. Счастливо.
3: Пока.
2: Обязательно. Счастливо, пока.

0: Фил, это Бенаси Брос, бригаде Уна и Европе Плюс, 7.49 в Москве. Ну, вечность не виделись с вами, ребят. Вечность. Дня 4 минимум, вот по личным ощущениям.
1: Мне кажется, чуть больше.
0: Может, больше. Наверняка много чего произошло, и что-то ведь произошло впервые за лето.
1: Ты знаешь, у меня произошел впервые овербукинг. Это когда ты приходишь на свой самолет, тебе говорят, здравствуйте, рада вас видеть. А так вот получилось, что продали бы больше билетов на ваш самолет, чем есть мест.
0: Рада вас видеть, но не в самолете.
1: Ну так. Да.
0: И что, ты не полетела?
1: Я не полетела.
0: И что сделала?
1: А я расскажу завтра в подкасте «Личка». Это очень грустная, грустная и неэкономная история.
0: Круто, но мы ждем не только грустные и неэкономные истории. Что с вами этим летом произошло впервые? Отправляйте голосовые.
1: Нам.
0: В сообщество Европа Плюс ВКонтакте, а также на сайт Европа Плюс. Там есть специальная кнопка «Отправить голосовые». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при

0: Это путешествие. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Мир Танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения «Мира Танков» с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7.57 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, что вы испытали на себе впервые, что с вами случилось впервые за это лето.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, бригада У, с возвращением.
2: Привет.
3: В этом году.

0: году я впервые вместе с семьей путешествовала на машине по городам России, и я боялась, что это будет скучно, уныло, но оказалось, что у нас столько всего интересного, у нас так круто все сделано, мне безумно все понравилось.
1: Классно. Да, да, все так, еще и с семьей, семья у человека есть,
2: машина
1: есть, жизнь удалась. Ну и еще одна.
3: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У, очень рада вас слышать. Я впервые этим летом плавала в Баренцевом море, а еще видела китов-белух. Это было здорово.
2: Круто, это реально круто.
1: Нет ли у тебя желания после того, как ты испытал на себе купание с тунцами?
2: Белухи мне больше нравятся.
1: Да,
2: хотя не факт.
1: Записываем карту желаний.

0: я буду... Простите, если я буду танцевать Баста и Майя Мишель в «Бригаде У» на Европе Плюс.
1: Классный трек.
0: Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Процедуру возврата денег автомобилистам хотят упростить. И названы самые дефицитные специалисты в России. Далее о подробности. Новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Верховный представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас анонсировала 22-й пакет ограничений. Она при этом подчеркнула необходимость усилить давление на Россию и добавила, что новые рестрикции будут самыми масштабными. При этом аналитики пишут о том, что, скорее всего, новый пакет санкций будет сосредоточен на латании дыр, которые позволяют обходить все предыдущие санкционные пакеты. А согласовывать новые санкции будет непросто, учитывая, что ограничения ЕС в итоге бьют по их авторам. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета они будут бить напрямую. Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. В них откроется около 320 избирательных участков. Это на 24 больше, чем было на выборах президента в 2024 году, сообщили в Центризбиркоме. В частности, 7 участков образуют на Байконуре, в Казахстане. Впервые избирательные участки появятся в Доминиканской Республике, в Йемене и Южном Судане. Кроме того, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Численность избирателей за рубежом оценивается примерно в 1 800 000 человек. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. По мнению парламентариев, если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать без лишней бюрократии. Депутаты подчеркивают, что механизм обратной связи должен быть понятным и доступным. Для этого в официальных приложениях и на сайтах следует ввести отдельные разделы для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Самыми востребованными специалистами в России стали водители, менеджеры по продажам и розничные продавцы. К началу августа работодатели разместили почти 950 тысяч вакансий на платформе для поиска персонала. Медианная предлагаемая зарплата составила 89,5 тысяч рублей. В преддверии осени компании сосредоточились на поиске сотрудников без опыта работы или со стажем до 3 лет. Им доступно 560 тысяч предложений, а для специалистов с опытом от 3 до 6 лет открыто 85 тысяч вакансий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил 97 рублей 51 копейка. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Мне кажется, пришло время извиниться мне. Отличная идея, да, спустя час после первого эфира в новом сезоне.
1: Ну давай, давай, извиняйся.
0: Я просто понимаю, что как-то вот час назад смазанно начали. Ну, начал я. Да, нужно было привычно. С комплиментов больших, без какого-то двойного смысла. Поэтому, Вики, ты роскошно выглядишь.
1: О, спасибо, спасибо.
0: Тебе так идет эта красная помада. А загар? Ох, ребята.
1: Пока еще есть. Пока он есть, заходите к нам в трансляцию, посмотрите.
0: Да, да. Ну, вот дня три еще осталось, когда можно, потом...
1: Он медленно начинает сходить.
0: Потом, на вашем месте я бы с этого день не начинал, конечно.
1: Мы, кстати, надеемся, что вы тоже успели позагорать, отдохнуть.
0: От нас.
1: От нас. И вообще, очередь. В принципе, зарядиться, да, да, этим летом.
0: Мы вернулись, опять-таки, тоже, к счастью. Надеемся. К вашим. Ну и готовы играть в новые игры. Одна из них уже будет в этом часе, посвящена одному фильму с классными подарками каждое утро. Но это будет попозже.
1: А сейчас давайте поиграем во вреды и куа.
0: Давайте поиграем. Звоните.

0: Swims, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Только вроде вернулись из отпуска, но давай еще немного попутешествуем.
1: Давай,
0: чартером.
1: Обожаю.
0: Чартером бригаде У. Скажи, ты когда-нибудь строила забор? Возводила ли ты когда-нибудь? Забивала колышки, потом красила?
1: Ну, красила, но колышки не забивала.
0: Я забивал.
1: И как?
0: Но отец больше никогда мне не предлагал эту функцию на
1: даче. А забор в итоге был?
0: Забор был авторский. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее.
1: Мне кажется, у всех такой забор, это нормально.
0: Мы летим в страну, в которой есть самый выдающийся и длиннющий забор в мире.
1: Австралия.
0: Да. Да-да-да.
1: Смотри, есть тысяч
0: километров, которые защищали раньше от собак динго диких. Летим туда, а там в чартах знаешь кто?
1: Кто?
0: Кэтсей с треком Animal. Чартер бригады У.

0: 8:11 в Москве. Эвридейка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет, ребята.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте.
1: Как вас
2: Надежда.
1: Зовут? Надежда. Наденька, ты откуда?
2: Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород, отлично. А еще здесь кто?
1: Татьяна?
2: Алло.
0: Алло.
2: Да, Татьяна.
1: Татьяна, Танюша, ты откуда?
2: С Тюмени.
0: О, Ты посмотри, как красиво. Надежда, Н, Нижний Новгород.
1: Угу.
0: Татьяна, Т, Тюмень.
1: Хорошо.
0: Так, девчонки, прямо сейчас продолжим разговор о буквах.
1: Угу.
0: И каждый из вас мы подарим по одной букве. А ваша задача придумать предложение, в которое все слова будут начинаться на эту букву.
1: Да, и союзы, и предлоги, вот, все-все-все.
0: Надь.
2: Ага, отлично.
1: Начнем с себя.
0: Начнем с себя, раз уж на то пошло, давай тебе дадим буковку Л.
1: Давай.
0: Вперед.
2: Л.
0: Л.
2: Л. Легкая лавочка.
1: Может, летела?
0: Как будто
2: лилась.
0: Лилась, легкая лавочка лилась. Что-то из Булгакова, как будто бы.
2: Лениво.
0: Лениво?
2: Ласково.
3: Летела.
2: Лениво, ласково летела.
0: Мне очень нравится мужское филологическое плечо, которое рядом находится и подсказывает.
1: Филологическое плечо, это хорошо звучит.
0: А кто рядом? Скажи, пожалуйста.
2: Рядом муж.
0: Муж? Очень хорошо, так.
1: Очень креативный, знаешь, это такой сюрреализм какой-то.
0: Скажи вначале лавочка, не прогадаешь, там дальше будет легче.
1: Да, не Лена какая-нибудь, лавочка.
0: Так, ну хорошо, лавочка. Но может так ласково клавочку называли, да? Такой же может быть? Нет? Ладно, не
1: вариант.
2: Да, лавочка.
0: 6 слов мы насчитали. Таня.
1: Есть ли у тебя филологическое плечо рядом?
2: У меня, есть коллеги рядом.
0: Коллеги рядом. Ну что,
1: много плеч.
0: Соберемся всей командой и давай мы тебе подарим буковку...
1: К. Будет? Да, К.
0: К. Супер. Поехали.
2: Буква К.
0: Угу. Коллеги, ждем ваших предложений.
2: Кабинет.
0: Да? Кабинет.
2: Алло.
0: Да.
1: Говори.
2: Кабинет каблучки.
0: Кабинет каблучков, наверное.
1: Каблучков, да. Даже
0: кабинет каблучков.
1: У нас все должно быть связано.
2: Кабинет каблучков. Корреспондируют.
0: Угу.
2: Корректируют.
0: Консалтинг.
1: Коллеги, пожалуйста, помогайте.
0: Так там коллеги по ним помогают, ты не слышишь? Так, вот.
2: Квоту календаря.
0: Ага.
2: Кузнеца.
0: Кузнеца. Как мы, здорово.
1: Просто кузнец выпускает календарь, очень маленький тираж, поэтому там квота, знаешь, должна быть.
0: Да, ты тоже почувствовала это путешествие с помощью слов? Типа из 21
1: века.
0: Параллельные вселенные. К кузнецам. Надя, Таня, очевидно, и вы, и ваша группа поддержки прекрасна, поэтому давайте боевая победная ничья. А?
2: Ура!
0: Девчонки, каждый из вас
2: ура.
0: Дарим по нашей фирменной футболочке от бригады от Европы Плюс. Поздравляем! Звоните
2: спасибо.
0: Еще.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо. Пока.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде У на Европе Плюс. 8:18 в Москве. Так, у нас впереди первая битва сезона в фактовом зале.
1: Тема свободная.
0: Тема свободная, как и кресло мэра, потому что мы до конца
1: мне
0: не
1: кажется,
0: помним.
1: Мне кажется, я мэр.
0: Ну, давай ты, ладно. Я в целом вот
1: хотя
0: в ВК
1: знаю,
0: и поставил заставку, что ты мэр.
1: Да?
0: Ну, потому что пусть лучше ты, чем...
1: Я.
0: Чем не пойми кто, типа меня.
1: Мне нравится твоя предвыборная кампания. Пусть лучше ты, чем я.
0: Да, да. Кое-что нашли, и скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майковская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция

0: и получения, смотрите на сайте ДРК «Галактика».
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabanfizpromo.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Плюс. Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Красноярске.

0: Лью, это шоу с бригадой У на Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики, я приглашаю вас подебатировать.
1: Я тебя тоже.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Смотри, я к ней на вы, а она сразу ты.
1: А, ну, я просто к тебе отношусь как к родному человечку.
0: Как к подчиненному, вице-мэр. Ладно, браво, Вики, браво, мэр.
1: Возможно. Может быть, браво, Вэл, браво, мэр.
0: Может быть. Темы у нас определенно нет. Любые факты, которые мы нашли. Что нашла ты?
1: Я нашла ужасный факт. Ужасный, потому что ситуация очень...
0: Болезненная,
1: да. Угу. Я очень переживала, когда прочитала это. Вот Райана Гослинга знаешь?
0: Знаю.
1: Ну, прекрасный актер. Вот прям видно, что он такой серьезный человек, серьезно готовится к каждой роли.
0: Да.
1: И оказывается, его в свое время утвердили на роль отца главной героини в «Милых костях». Есть такое?
0: Да, есть «Милые кости».
1: Да. Ага. Он решил... что я как-то выгляжу слишком моложава, да, надо как-то какой-то вот, ну не знаю, веса добавить, знаешь, ну, чтобы как-то выглядеть как отец реально.
0: А не моложава.
1: И он специально к съемкам набрал 27 килограммов.
0: Так.
1: Отрастил бороду,
0: ага,
1: такую внушительную, и явился на съемочную площадку такой довольный, думает, сейчас я увидеть такие, вау, Райан.
0: А он, естественно, все это делал в секрете, чтобы удивить всю съемочную
1: почему-то
0: группу.
1: Почему-то да. Ну, еще был, видимо, не такой опытный, это давно было.
0: Да.
1: Ну и все, он пришел, и там был не фурор, а шок со стороны режиссера Питера Джексона, который такой, все, мы тебя выбираем с этой роли.
0: Со съемочной площадки,
1: да,
0: он уволил его?
1: Марк Волберг стал, собственно, играть. Представляешь?
0: А-а-а.
1: Да, но Гослинг позже признался, говорит, ну, я правда не обсуждала с режиссером. Я думала, он как-то впечатлится. Я вот как-то так возмужал, прям как отец.
0: А Марк Волберг, ты посмотри, да? Тома Дэймона может заменить. Ну, они, правда, похожи. Оказывается, еще и Райана Гослинга.
1: Ну, я вам рекомендую посмотреть фотографию Райана. Он такой милый.
0: Да. У меня факт связан со спортом.
1: Ага.
0: И... с 1900 годом. Переносимся туда.
1: Хорошо.
0: Олимпийские игры. Париж. Там выступала сборная Нидерландов по гребле.
1: Угу.
0: Она вышла в финал. Простите, ком в горле такая история. И чтобы понизить общий вес экипажа и повысить шансы на победу в финале, они именно перед финалом решили заменить взрослого рулевого мальчишкой. Да?
1: Угу.
0: Данных о той гонке мало. Поэтому мы не знаем, как отреагировал третий член команды, которого заменили на паренька. А мальчуган, он прежде управлял лодками одного из парижских клубов.
1: Угу.
0: Просто молодой работник.
1: И он не знал нидерландского и кричал на французском, и никто его не понимал, нет?
0: Но с новым рулевым команда выиграла олимпийское золото. После заплыва мальчик сфотографировался с гребцами, фотку я приложил к факту. Но дальнейших достоверных сведений о нем не сохранилось. И вот уже в позднейших олимпийских архивах его стали обозначать как неизвестного французского мальчика. С подписью «Возможно». Мы не уверены, что он француз. Поэтому была смешанная сборная. И выиграли Нидерланды, но в Париже.
1: Забавно.
0: Много вопросов. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: это было в бригаде У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Эх, мне бы в команду мальчишку того парижского, потому что на финишной прямой, набрав 53% голосов, победила ты, Вики. Поздравляю!
1: Спасибо! Очень приятно!
0: Мне кажется, вес твоему факту прибавил.
1: А Райан Гослинг? Давай Райана Гослинга возьмем.
0: Давай,
1: мне кажется,
0: возьмем.
1: Очень хороший актер.
0: Поговорим.
1: У него столько фильмов хороших вышло.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 17 августа, Овны. Наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
1: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
0: Вики, близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
1: Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов.
0: Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
1: Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать.
0: Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
1: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
0: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
1: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
0: Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
1: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Wanna Go Home. Это «Медуза» в бригаде «Умные Европы Плюс». 8.36 в Москве. Вот и наступил момент, когда пришло время представить еще одну новую игрушку, посвященную фильму «Жертва обстоятельств».
1: Хорошо. И самое классное, что подарки каждый день.
0: Каждый день, каждое утро. Поэтому, чтобы ворваться в битву прямо сейчас и через несколько минут стать обладателем чего-то, кстати, проигравших практически-то и не будет, каждый получит что-то, нужно написать.
1: Написать ответ на вопрос, который задаст Вэлла. Писать нам надо в сообщество Европа Плюс ВКонтакте и личным сообщением.
0: Внимание, вопрос. Кто исполнил в этом фильме главную мужскую роль? Пишите впереди «Жертва обстоятельств» в бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 22 градуса прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода сегодня в понедельник, 17 августа, в нашем городе малооблачно. Осадков не ждите, днем 31 выше 0. В эти минуты в Краснодаре 22 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейку» в Краснодаре.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером «Джейку» J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 190 000 рублей. Новый Джейку J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
3: Реклама.
8: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
9: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
10: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество эпизод, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.
11: «Золотой ларец».
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
13: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
15: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Жертва обстоятельств в бригаде У на Европе Плюс начинается. Одноименный фильм уже в этот четверг выходит на все экраны страны. Естественно, при поддержке Европы Плюс. Кто готов получить первый подарок?
2: Ну вот я знаю, что у нас есть Оксана.
1: Оксана, привет.
3: Привет, привет.
2: Привет, Оксаночка. Ты из какого города?
3: Я из Кирова.
2: Из Кирова. Хорошо.
1: А еще есть Артем. Тема, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
2: Тем, а вот ты где сейчас?
4: Я в Санкт-Петербурге.
1: В Питере. Угу. А где конкретно ты в Питере?
4: Район метро Лесная.
2: Хорошо.
1: На работе или дома?
4: Наеду на работу.
1: Прости, что так расстреляли вопрос.
4: Поиграть
1: буквально. Тем, Оксана, будем обсуждать фильм. Ну, для начала, да? Значит, по сюжету фильма «Жертва обстоятельств». Кстати, главную мужскую роль, в котором исполнил кто? Оксана, Тема?
3: Крис Эванс.
2: Да, у него там такая борода, ты видел?
1: Да. Выдающийся. Это было отборочное задание. И, значит, там переживающий не лучшие времена известный актер намерен произнести вдохновляющую речь на одном глобальном светском рауте. И вот тем самым как бы привлечь к своей персоне внимание всеобщее. И там что-то происходит. Что именно узнаем, уже посмотрев фильм? Ну, а в связи с тем, что связано что-то там с климатом...
2: Мы решили поиграть тоже в климат, так сказать.
1: Горячо-холодно, так называется игра. Я уверен, каждый из вас в нее играл. Так вот, по правилам. Вики что-то спрятала. Что именно, это вообще не имеет значения.
2: Ну, скорее всего, ваш подарок.
1: Да. Ваша задача определить, где Вики спрятала ваш подарок. Где именно? Ну, чтобы хоть как-то было проще, Вики, хотя примерно нарисуй нам геолокацию.
2: Вот сегодня я спрятала подарок в театре.
1: В театре. И теперь, Оксана, ты первой написала правильный ответ. Начнем с тебя предположение. Где именно в театре? А мы будем говорить, горячо или холодно. Один вариант от тебя пока.
3: В Большом театре.
2: Нет, где конкретно в театре? Вот внутри театра, в помещении.
3: Да. Под сиденьем.
1: Под сиденьем.
2: Ну, как бы, не тепло, я бы сказала.
1: Не горячо, не холодно.
2: Не горячо, не холодно, тепло.
1: Тема, твой вариант?
4: Кулисы.
1: Кулисы, уже теплее, говорит.
2: Чуть-чуть теплее. Чуть-чуть теплее.
1: Теплее, но пока нет. Оксана?
3: В гримерной.
1: Холодно.
2: Холоднее стало, да.
1: Артем?
4: На сцене.
1: Горячо, очень горячо. Оксана?
3: Оркестровая яма?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Вот мало кто там прячет, а
1: вот. Так, Оксана, значит, человек, который выиграл. Оксана, ты только что стала обладательницей климатической системы.
2: Вау. Звучит круто.
1: Мне очень нравится, когда ты не до конца понимаешь, что ты выиграл, но эмоции...
2: Ну, звучит очень круто.
1: Звучит круто.
2: Артема, ты думаешь, ты не выиграл? Ну что, ты тоже выиграл?
1: Артема, чтобы быть всегда в курсе всего происходящего, мы тебе дарим метеостанцию.
4: Вау, спасибо.
1: Ребята, всех с подарками. Хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.
4: Пока.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: на утро бригаде на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди сончик, которым мы вспоминаем еще не прошедшее лето, но лето, в котором наверняка вы что-то попробовали, с чем-то впервые столкнулись. Вики, пожалуйста.
1: Но у меня был гастрономический опыт интересный. В Лиссабоне, да. Мне принесли какую-то штуку непонятную, похожую на маленькие копыты или грибы странные. Говорят, ты должна это попробовать, это очень вкусно. Я говорю, точно ли можно?
0: Да.
1: Называется это персебес, как-то так, морские уточки. То есть это подотряд усоногих ракообразных, родственники морских желудей. На вкус...
0: Что ты придумываешь?
1: Я не придумываю.
0: Что ты взяла разные слова и соединила словосочетание?
1: Я считаю, это странненько, но уникально.
0: Ну, а чего еще можно ожидать от человека, который готов за деньги покупать устрицы?
1: Но устрицы вкусные, они хотя бы выглядят симпатично, а это выглядит странненько.
0: Расскажите, что вы впервые в жизни испытали на себе, попробовали этим летом.
1: Отправляйте голосовые.
0: Нам в личку в сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс». Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
8: «Мир танков» дарит подарки.

0: Покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купи! Пила мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: Рэй Бригадю на Европе Плюс, 8.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете, с чем впервые в жизни столкнулись этим летом. Check, check. One, two, three, check. Саундчек. Бригаде У. Прямо тут для тебя, конечно.
1: Да, для меня.
0: Кто-то
1: давай.
0: Исполнил твою мечту.
1: Давай.
2: Всем привет. У меня этим летом первый раз в жизни появилась собачка. Маленький-маленький трехмесячный щеночек. И теперь этот чужой ребенок стал моим полноценно. Много счастья, много забот. Но я на самом деле очень рада. Всем хорошего дня.
1: Классно, ждем фотку.
0: Вики, ты вот все еще нет-нет, да обсуждаешь со своими домочадцами в виде Персея и Платона, что...
1: Ну, периодически намекаю.
0: Появление.
1: Ну, ты знаешь, Персей очень властный.
0: Есть такое.
1: И большой.
0: Ну, и еще одно сообщение.
3: Привет, Европа Плюс. Едем с мужем сейчас в путешествие по нашей России, по красивым местам.
4: Всем привет.
3: Вот слушаем Европу Плюс. Мы недавно приехали, мы были в Улан-Удэ, искупались в Байкале. Для меня это было впервые, было очень запоминающееся. Вода была потрясающе теплая, посмотрели прекрасные виды. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. С нами еще маленький кролик едет, которого мы только-только завели.
1: Классное путешествие.
4: Пока.
0: Мне очень нравится, какую ключевую роль в этом сообщении сыграл мужчина.

0: I Lose Myself, это One Republic и Alesso. Бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Мошенники активизировались перед новым учебным годом. В Краснодаре ограничено движение на улице Янковского, а американки хотят жить в кварталах, где нет мужчин. Подробности далее. В России в преддверии нового учебного года активизировались мошенники. Они рассылают родителям сообщения якобы от имени школ, комитетов с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники активно используют тревожность родителей перед 1 сентября. После получения подобных сообщений человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные банковской карты. В Совете Федерации России предложили изучить причины, по которым абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузы. Так, например, в МГУ почти все бесплатные места заняли победители олимпиад. Для тех, кто поступал только по результатам ЕГЭ, осталось совсем мало мест или они полностью закончились. Такая практика вызывает вопросы у общества и требует серьезного анализа. Сборная России завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Ташкенте. Олимпиада собрала 386 участников почти из 100 стран. В ходе состязаний ребята решали сложные задачи без доступа к телефонам и интернету. В Краснодаре на участке улицы Янковского ограничено движение транспорта, ремонтируются теплосети. Не получится проехать вблизи перекрестка с Новокузнечной. Завершить работы планируется к вечеру 21 августа. Объехать закрытый участок можно по улицам Головатого, Ливаневского и Новокузнечной. И последнее. Американка Робин Эрин вложила все свои пенсионные накопления в необычный проект. Это жилой комплекс в штате Техас, предназначенный исключительно для аренды женщинами. На приобретение участка Эрин израсходовала $35 000. Еще 150 тысяч ушли на подготовку инфраструктуры. В настоящее время в поселении проживают 12 женщин в возрасте от 52 лет. Большинство жительниц не состоят в браке. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 31. 9:03 в Краснодаре. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО СЗ Кубаньстройагроресурс.
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс наконец-то началась и продолжается сегодня. Угу. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, нас не остановить, мы с вами все. Больше никуда не уйдем.
0: Хороший тост. Нас не остановить, мы с вами все.
1: Да.
0: Да, хорошо звучит. Ну ты как вообще?
1: Я хорошо.
0: Ты соскучилась по
1: работе? Я очень соскучилась, а ты?
0: Ну я-то... Вот когда мы ушли, ну вот когда ты ушли в отпуск, да, через дня три уже начал.
1: Ну я тоже.
0: Да?
1: Я тоже, я вставала все время очень рано.
0: Ну, кстати, да, у тебя не сбился график?
1: Вообще не сбился.
0: Ты нормально сегодня проснулась?
1: Да.
0: Или ты вот в отпуске в 4:30 встаешь?
1: Ну, у меня есть два кота, они соблюдают график.
0: Ага, ну хорошо, хорошо. Ну, еще, может, что-нибудь хочешь, ничего не сказать?
1: Вы должна в чем-то признаться?
0: Да.
1: Я не могу.
0: Ну, практиковала?
1: Конечно, более того, даже не один практиковала.
0: Но мы про английский язык.
1: Не только на английском говорил, еще на итальянском говорил, представляешь?
0: Ну, до итальянского нужно нам, конечно, еще, ну, перед этим хотя бы с английским разобраться.
1: А тут это самое основное, разберемся.
0: Мы который год этим занимаемся, и в новый сезон с новыми уроками, но с нашей прежней любимой училкой английского здесь, в бригаде У на Европе+.
1: Прямо сейчас!

0: Здравствуйте, это Кунгс Бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем Марию Батхан, нашу любимую училку английского. Давайте-ка послушаем то, что снова стало хитовым.
1: Давай.
0: А мы будем слушать трек, который снова завирусился благодаря череде концертов на юге России. Да, к нам приезжал Маранди, и мы слушаем Angels.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: the answer.
1: London is the capital of Great Britain.
2: What?
3: Училка английского в бригаде У.
4: 9 часов 11 минут в Москве. Училка английского в бригаде У начинается, как и новый учебный сезон. Мария Батхан здесь. Маша, good morning.
5: Good morning.
6: How are you?
5: Amazing.
4: О, еще как amazing.
5: Мы прям вот все, что учили здесь, мы вот все, все говорили.
4: Вообще. Вот помнишь, года 3 назад вы учили Goosebumps?
5: Mm-hmm.
4: Да, знаете, в любой непонятной ситуации, у меня мурашки от этой ситуации.
5: О, у меня Goosebumps.
4: Да. Не то чтобы...
6: В ситуации надо говорить awkward situation.
5: Вау.
4: Awkward.
6: Awkward, что значит неловкий момент.
4: Да.
6: Неловкая ситуация.
5: Неловко себя чувствуешь, когда не понимаешь, как произнести это слово.
4: Я понял твой намек, что за 3 года я выучил только мурашки. Но давайте начнем продолжим изучать английский на примере треков. И есть новиночка «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Ты знаешь, Маша, я как поклонник игры Warcraft, знаю компанию, которая производит игры, Blizzard.
5: Mm.
4: А вот с этим словом я, честно, впервые столкнулся.
5: Расскажешь?
6: Bizarre. Да, нам надо запомнить, что bizarre переводится как странный, причудливый. Давайте начнем с того, что не с Мадонны. А помните, история такая была странная, причудливая, когда муха-цокотуха пришла покупать самовар на...
4: рынок.
5: Bizarre.
4: На рынок. Да уж.
5: На рынок, ты сказал?
4: Очевидно. Отмена. Человек на первой партии, да и с последней кто-то решил отличиться. На рынок.
6: Мука-цокотуха пришла на рынок. Это очень, конечно, нишево. Итак, bizarre, странный, причудливый. Странный. И, конечно, у Мадонны любовь bizarre тоже такая странная. Вот. Ну, такой, да, такой Пойзен сидит на обложке, такая тоже необычная, там под покрывалом под каким-то.
5: Мадонна всегда, мне кажется,
6: что смысл?
5: Bizarre.
6: Да, да, да, запомнили, да? Муха-цокотуха, bizarre. A thousand reasons why you can never have me. 1000 причин, почему тебе никогда не быть со мной. Там вот примерно вокруг всего этого, значит, развиваются события. Она говорит, не искушай меня. Он ей нравится на самом деле, но она с ним не может быть почему-то. И говорит, don't tempt me. Теперь tempt.
5: Tempt.
6: Tempt. Вот не будем там с температурой, да, как-то объединять. Mm-hmm. Tempt — это не искушай.
4: Uh-huh.
6: И мы запоминаем так. Здесь вот в треке I feel so empty. То есть я чувствую себя такой опустошенной.
4: Так мало гласных в этих словах.
6: Да, don't tempt me, одна. Вот. Uh-huh. А мы запоминаем так. Значит, искушения в нашей жизни какие? Вики, ну ты знаешь.
4: Хотел сказать, еда, но ты сказала, Вики, ну ты знаешь.
6: Да. Девочки, да, вот шоколадку нам покажи.
5: Шоколадка.
6: И давайте представим, да, кто-то принес в офис какие-то булки, вы как раз голодные, ручку на живот и говорите, my stomach is empty.
5: My stomach is empty. Может,
6: why do you tempt me? Вот, и получается рифма. My stomach is empty. Why do you tempt me?
5: Не искушай меня своими булочками.
6: Да, давайте.
4: Да вы
6: всем
4: что?
6: Хором, всей страной.
4: Давайте.
6: Да.
5: Давай. My stomach is empty.
4: Не искушай меня своими булочками.
5: Тогда на английском
4: повторяй. На английском, ладно.
6: Why do you tempt me?
5: Why do you tempt me?
4: Окей, окей. Ой, ну что ж, girls, спасибо вам большое. Маша, прекрасный разбор, много чего узнали нового. Ну и все, добро пожаловать в новый сезон.
5: Да.
4: До следующего понедельника.
6: See you.
5: See you. Bye-bye.
6: Bye-bye.

0: Let me be, это The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс, 9.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам дашь?
1: Расскажу про новый тренд.
0: Так.
1: И про, ну, можно сказать, новую профессию. Я про такую не слышала. Если я не слышала, ты, наверное, тоже не знаешь. Не факт, конечно.
0: Процентов 90 в жизни я узнаю только от тебя в целом. У меня такой, значит, кругозор, ну, узенький. Ладно, подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Алло.
4: Слушай внимательно. Ты, это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКП «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 800 000 рублей.
5: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711.
6: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы не офертом.
7: Кому-то везет, а кому-то
8: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
9: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
10: Медси, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается. Глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
13: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Вэр, это там простите, бригаде У на Европе плюс 9.24 в Москве. Ви.
1: Рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: В Индии появилась новая профессия. Ну, по крайней мере, для меня она новая. Может быть, ты знал про такие. Таких людей.
0: Сейчас проверим. Насколько я эрудирован.
1: Да, специально для чемпионата мира по бадминтону там наняли заклинателей обезьян. Но я это представляю себе так, что эти люди ходят и умоляют обезьян: пожалуйста, не надо баловаться, когда у нас будет чемпионат мира. Ведите себя хорошо.
0: А у них, ну, сетка натянута между двух деревьев в лесу.
1: Ну, просто обезьяны очень активно себя ведут, знаешь.
0: Ну, да. Это же индийские, да, они знаменитые хулиганы.
1: Да, все, мне кажется, и балийские, индийские, и тайские, все обезьяны хулиганы. Вот, но на самом деле...
0: Он действует во время матча? Или он в группе подготовительных работ?
1: Подготовительные работы во время матча. То есть все время заклинатели вот эти ходят. И что они делают? Они имитируют крики лангура. Лангура — это такая более большая обезьянка.
0: Как много нового узнаю из одной твоей новости. Лангур, заклинатель обезьян.
1: Да, и вот эти, то есть они имитируют их крик.
0: Ага.
1: И маленькие обезьянки такие: нет! Большая обезьяна здесь. А так хотелось посмотреть бадминтон. Нет, придется уйти. Вот так вот.
0: А как думаешь, как лангур кричит?
1: Не знаю.
0: Не знаешь?
1: А я их не встречала, ты как думаешь?
0: Ну, у меня почему-то что-то около чайки вот туда. Нет?
1: Ну, тебе надо, конечно, потренироваться в чаечном крике.
0: Но у нас на язык животных ты у нас переводишь обычно все.
1: Да, да. Новый тренд у влюбленных парочек — узнавать, какой снимок сделала НАСА в день их знакомства. Ну, мы все знаем, что космическое агентство публикует каждый день фотографии с телескопов.
0: Да, мы знаем. Мы знали это все это время. Спасибо, что напомнила.
1: Это, кстати, не всегда космос, иногда просто планета. И я же очень романтичный человек, очень нежный, милый. Я, значит, посмотрела, какой снимок опубликовала НАСА в день нашего с тобой знакомства. Во-первых, ты не знаешь этот день, а я знаю.
0: Так, не, я помню этот день, но конкретное число...
1: Это было 26 августа.
0: Да, ох ты как. Так.
1: Вот, июля. Ну, ошиблась, неважно, июля.
0: Очень здорово, что мы первые пару недель в эфире не были знакомы.
1: Подожди, июля. И это озеро в Швеции, вот так вот красиво. А знаешь, как называется это озеро?
0: Как?
1: Валентуна.
0: Не может быть. Нет. Нет.
1: Да.
0: Ну вот, мы рассекретили мое имя в паспорте. Валентура. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 17 августа.
1: Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
0: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
1: Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
0: Раки, не позволяйте себе грустить. В любой ситуации есть масса плюсов.
1: А львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
0: Девы, внимание, понедельник. Постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще о ней не думать.
1: Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
0: Скорпионы, плывите по течению, тогда точно попадете в нужное русло.
1: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
0: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
1: Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
0: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Дроп, это Хана Волин, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. Вот и приблизились мы вплотную к первому сейфу нового сезона. В сейфе, кстати говоря, 10 тысяч, потому что перед каникулами нас не взломали пару раз. Вот все и поднакопилось. Но это не вся сумма.
1: Еще есть?
0: Еще 10 тысяч можно получить от Озонбанка. Поэтому, если хотите побороться за приятные суммы, звоните.

0: Реклама.
1: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
3: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. «Озмол» 0+.
5: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
4: Это она просится в отпуск.
3: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
4: А греметь будет?
3: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
5: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
6: Возрастная категория 6+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Гордеев. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой страны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. В сейфе сегодня 10 тысяч рублей. И еще 10 тысяч рублей дополнительно можно выиграть от «Озонбанка».
3: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Дмитрий.
3: Дмитрий.
2: Дмитрий, Дмитрий, где ты живешь? Дим.
4: Алло, алло, плохо слышно вас.
2: Да, ты откуда?
4: Магнитогорск.
3: Магнитогорск, хорошо.
2: Дима, ты не поверишь, можно выиграть приятные круглые суммы. Основные 10 тысяч в сейфе, ну и можно выиграть 10 тысяч от «Озонбанка». Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому, Дим, решай, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
4: Давайте
2: третий.
3: Третий вопрос.
2: Вопрос,
3: хорошо.
2: Дима, удачи, начали.
0: Первая цифра.
3: Итак, Дим, сегодня день баклажанов. Как ты относишься к баклажанам?
4: Положительно.
3: А вот, кстати, я тоже положительно.
2: В Магнитогорске как говорят, баклажаны или синенькие?
4: Баклажан.
2: Ну хорошо. Уважаем этот выбор.
3: Кстати, говорят, что баклажан — это ягоды. Да, вроде как.
2: Ну, вроде
3: но
2: как.
3: Мы не будем в это даваться. Мы поговорим с тобой про прикольную традицию в Китае. Оказывается, на некоторое событие дарят баклажан. Вот как ты думаешь, на какое? Три варианта ответа. На покупку собственного дома, и потом считается, что будет классно, что у тебя будет такой урожай, ты можешь этот баклажан тоже посадить в будущем. На свадьбу, как символ благородия. Или же, когда тебе... Вэл, ну что такое? Когда тебя повышают, чтобы был такой важный, как баклажан.
2: Да просто хочется все сразу выбрать. Везде подходит.
3: Давай, значит, на покупку...
4: На первый давайте.
3: Покупку собственного дома. Принято.
4: Надо.
2: Дим, 17 августа только 1977 года наш атомный ледокол впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Дима, как ты думаешь, как назывался этот ледокол? Арктика, Антарктика или Антарктида?
4: Арктика.
2: Арктика. Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Дим, ну вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту «Озонбанка», даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай, удачи. Тут надо прям точно угадать. Сегодня день любимого дивана.
2: Mm-hmm.
3: Есть многие, даже, мне кажется, не один, а много сериалов и фильмов, где диван играет немаловажную роль.
2: А
3: например, да, например, сериал «Друзья». Ты смотрел «Друзей»?
4: Да, было пару серий.
3: Пару серий.
2: Ну нормально, а что, там больше было?
3: Чуть-чуть. Ладно, давай вспомним легендарную заставку сериала «Друзья». Я уверена, ты ее видел. Там они, собственно, на диване как раз сидят. Какого цвета диван? Оранжевый, фиолетовый, зеленый?
4: Зеленый.
3: Зеленый, третий вариант, принято.
2: Итак, Дима из Магнитогорска подобрал такой код от сейфа. 1-1-3. Внимание!

0: давайте пробежимся по порядочку. Дим, сейчас узнаем много нового. Но что-то ты уже знал.
1: Ну,
2: давай.
1: Дим, ну если бы у тебя была свадьба в Китае, то ты наверняка бы ждал, что гости подарят тебе деньги. Но кто-то из гостей может прийти с баклажаном, потому что это символ плодородия и успеха.
0: Но мне кажется, мы этим сейфом подкинули новую идею, где еще можно дарить баклажан на новоселье. Так, у меня все верно. Атомный ледокол «Арктика» первым в истории мореплавания когда-то достиг Северного полюса.
1: Ну что ж, вопрос с бонусом, да? Тот самый. Какого же цвета был диван в заставке и вообще, в принципе, в сериале?
0: Да.
1: Он был оранжевый, такой темно-оранжевый, можно даже сказать, чуть-чуть коричневый.
0: А его можно вот издалека спутать с зеленым?
1: Нет.
0: Нет. Прости, Дим, я старался. Но ты нам звони еще обязательно, хорошо?
2: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Обязательно.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду 13 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: коллеги, это виски с бригадюны Европе Плюс 9.50 в Москве. Сегодня в течение всего саундчека вспоминаем, что впервые вы испытали на себе этим летом. И если вы с самого начала слушаете эфир, как будто бы мне вообще лето пролетело. Ничего не было. Вики, пожалуйста, что с тобой еще раз впервые произошло этим летом?
1: Я вернулась уже в Москву.
0: Так.
1: Мне знакомый говорит, хочешь пойти со мной на вечеринку? Правда, сигарная вечеринка. Я говорю, да мне как-то неинтересно. Он такой, да не, пойдем, будет весело. И такой, о, и там еще Стивен Сигал будет, и что? Я прихожу, да. Я, значит, такой двор, значит, сигарная вечеринка. Стивен Сигал сидит, поет и кубинская группа какая-то и делают плов в казане. Ну, как написали у меня слушатели, обычный четверг Вики.
0: Ну, кстати, да. В следующий раз какую-нибудь более удивительную историю можешь придумать?
1: Ну, я вообще не знала, что он здесь живет. Вот, да, вот прям реально.
0: Ну, очевидно, Стивен Сигал отвечал за безопасность на этом мероприятии. Расскажите, с чем вы впервые столкнулись этим летом?
1: Отправляйте голосовые нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Либо с помощью сайта Европа Плюс. Все послушаем в саундчеке. Бригада У!
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: В кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодалась.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
6: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
10: Вулкан выбрал тебя не просто так.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.pr.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой выгодно вместе.

0: летнюю коллекцию выгоды. Покупайте Lada Niva Travel от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Подписывайтесь на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Soundcheck. Soundcheck. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что впервые попробовали именно этим летом. И вот одно было текстовое. Прекрасная слушательница впервые в жизни полетела на самолете.
2: Поздравляем.
1: Да, в 22 года. Класс.
2: Круто.
1: Будем надеяться, что это начало твоих больших путешествий.
2: Угу.
1: Ну и еще одно голосовое.
3: Доброе утро, любименькие наша бригада. О, как я рада, что вы наконец-то вышли. Как я скучала. А я первый раз попробовала летом, у меня день рождения был, написать своим любимым артистам. И они мне ответили и поздравили меня с днем рождения. Прям вот меня, лично, мне сняли видео и прислали в Телеграм. Вау!
2: Класс!
1: Ну скинь нам этот видосик.
2: Посмотрим.
1: Вдруг мы там.
2: Возможно.

0: Бригаде У на Европе Плюс. Так совпало, что сегодня в первый день, в первый эфир сезона, нового сезона, еще и выпал день рождения моего папы. Поэтому, папа, люблю тебя. Да что уж люблю. Любим.
1: Любим, конечно. Да, с днем рождения. Поздравляем.
0: Ну и всех нас с началом нового сезона. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Всем привет! В Москве 10 часов утра. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Оранжевый уровень опасности объявили в российском регионе. Макс заменил паспорт в отелях. И новый лидер в российском кинопрокате. Далее подробности. Камчатский исполин разбушевался. Пепловый шлейф от Ключевского вулкана растянулся на 420 километров на юго-восток. Вулканологи предупредили, что текущая активность может представлять риск для низколетящих воздушных судов. Стол пепла достигает высоту 6 километров. Сейчас для Ключевского установлен оранжевый код авиационной опасности. Специалисты напоминают, что извержение продолжается с 15 августа. В среду или четверг необходимо сделать облегченным днем для первоклашек, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не меньше 40 минут, которую рекомендуют проводить на свежем воздухе. Большинство российских регионов подключили возможность заселения в отели через мессенджер Макс. В 800 гостиницах теперь можно зарегистрироваться с помощью цифрового ID. Среди регионов с наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-код сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность». В российском кинопрокате новый лидер, фильм «Последний богатырь» «Колобок» заработал за прошедшие выходные больше остальных. РИА Новости пишет о том, что лента смогла собрать за прошедший уикенд в России и странах СНГ еще 192 миллиона рублей. Второе место занимает фильм «Человек-паук. Новый день». У него за выходные набралось 169 миллионов. А замыкает тройку лидеров полнометражка «Смешарики сквозь вселенные». Они смогли заработать за выходные без малого 63 миллиона рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 84 рубля и 54 копейки. Евро за это время тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все, с вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Макноун «Take Me Back» прямо сейчас. Макс Макноун, конечно, это вообще что-то невероятное, синоним продуктивности. Парень всего за 3 года в музиндустрии выпустил 2 студийных альбома. Третий ждем уже в сентябре, а еще дропнул 4 мини-альбома. Ну что тут скажешь, а? Какое-то неиссякаемое вдохновение. Круто! Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каяс. В продуктивности и вдохновение в этот понедельник желаю тебе и я. Мы же здесь на Европе Плюс продолжим снабжать тебя лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Тима Белорусских и бодрый трек «Мысли» на подходе. Но прежде ловили у Николана Скотта суперхитом «Stay». Дождись.
1: Реклама. 22 августа. Краснодар. Моя Мишель.
2: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: фанатов старше 16 лет.
1: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
10: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа.

0: Тема белорусских и трек мысли прямо сейчас. Но от мыслей, от раздумий, от сомнений я предлагаю перейти к действиям. Да, действие, кстати, простое. Скачать новое приложение Европы Плюс Радио Хаб. Там можно не только слушать эфиры и наши 9 музыкальных потоков, не только смотреть прямую трансляцию из студии, но и наслаждаться подкастами любимых программ. Да, главная фишка в том, что подкасты можно загрузить и слушать в офлайн-режиме, в каком бы месте без интернета ты ни оказался. Все просто, все легко, все удобно. Обязательно попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Джол, Кейди Дики, Бамбо Лео, а также клан Карусел Райд впереди на радиостанции номер один в России.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Во «Вкусные. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
10: 0+.
11: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
12: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
13: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
14: А я хочу!
15: Ну что это такое?
14: Ну пожалуйста!
16: Так, подождите.
15: А может, это?
16: Это для кого кино?
17: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В «Каро» детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: суперхиты, ничего кроме них. Вот он, выверенный до мелочей план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. С нами Ава с вещицей Meet Me in the Dark. Прежде здесь появится Дипло и Эдриан Нуньес с историей Two Steppin'. Чуть ранее лови суперхит от Тедди Свимса, Мистер Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Тиесто и Брайана Грейс, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

так прямо сейчас. Вау, вау, казалось бы, сколько хитов мы уже слышали в этом стиле, нас уже ничем не удивить, а нет. Пожалуйста, у Абы это получилось. Очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Умело жонглировать разными стилями и жанрами. Продолжим, если хочется дэнс-попа. Welcome, изумительная новинка от Fastboy Music Sounds на подходе. Если жаждешь tropical house, country, soft rock, то это тоже к нам. Lost Frequencies, Are You With Me? Также совсем скоро. А вот раньше всех диско-поп-роком нас порадует Naked и Portugal The Man. Суперхит Glide уже через мгновение здесь, на Европе+. Реклама.

0: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
1: Лето, время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора! Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
4: Возрастная категория 6+.
5: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
6: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Вау! Вау! Парни, берем на заметку эту фразу, подаренную нам дуэтом Fastboy, и в следующий раз используем ее как комплимент. Да, комплимент для второй половинки. Ну, кстати, если ты хочешь сделать комплимент своему музыкальному вкусу, то тебе точно стоит заценить 9 музыкальных потоков на нашем сайте europaplus.ru или в мобильном приложении. Можно на каком-то конкретном стиле остановиться и насладиться только им, а можно чередовать жанры и направления. В общем, подключайся и создавай свою атмосферу. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, уже через мгновение. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Алло.
4: Слушай внимательно. Ты? Это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 800 000 рублей.
5: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+.
10: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
11: В этом фильме главный актер.
10: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
12: А я хочу!
13: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
14: Так, подождите.
13: А может, это?
14: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падаю.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом.
19: До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса мы объединим самую актуальную и разнообразную музыку и получим вкуснейшие коктейли суперхитов. Присоединяюсь и встречай Бибер Эксу и Дэвида Гетту с темой Sad Girls. Прежде не провести басту и группу «Моя Мишель» с историей «Если я буду танцевать». Еще раньше послушаем «Темпер Сити» с суперхитом «Self-Aware». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Аниме Джей, Эйво Макс и многие-многие другие. Полетели.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
11: Категория 18+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/protex в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
18: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Nickelback, How You Remind Me в завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы любим. Еще больше хитов и еще больше музыки от топ-артистов. Оставайся.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Тайла отвергла обвинение в высокомерии, объяснив, что ее прямоту и откровенность часто принимают за грубость. Певица рассказала, что менеджеры пытаются ее контролировать, но она не хочет терять свою индивидуальность. А свой новый альбом «A-Pop» Тайла называет попыткой показать разнообразие африканской поп-культуры. Бритни Спирс подумывает о новом бизнесе. Недавно она призналась, что хочет делать свечи и мыло, и даже готова ради этого удалить аккаунт из социальных сетей. Идея появилась во время восстановления после травмы. Сама Бритни признается, что это ее способ, цитата, «стать добрее к себе». В общем, Бритни продолжает подогревать интерес к своей персоне, жаль, что не музыкой, а разными интригующими заявлениями. На концерте Ашера в городе Нэшвилле произошел неловкий момент. Ашер пригласил на сцену фанатку для исполнения песни, но та не проявила должного энтузиазма. Зрители освистали девушку, но она позже объяснила, что не ожидала такого внимания и просто хотела досмотреть шоу. Этот инцидент вызвал споры в сети о праве фанатов вести себя на концертах так, как они хотят, не прислушиваясь к призывам артистов. Найл Хоран сделал сюрприз для актрисы

Эллы Брайт. Он тайно записал вокал для ее кавера на классическую песню «The Foundations» 1967 года «Baby, now that I've found you». Элла Брайт была искренне тронута, узнав об этом. Дуэт вошел в делюкс-версию саундтрека к сериалу «Вне кампуса». Релиз сборника состоялся 24 июля. Это были новости, о которых говорят.

отработан, да и обеденный перерыв никто не отменял. Поэтому смело отправляйся обедать, и пусть будет очень вкусно. 13 часов 2 минуты. Тебя приветствую я, Кирилл Камбаров, и Европа плюс Краснодар. Ближайший час здесь, на высоких скоростях и не без вдохновения. Совсем скоро приглашу тебя в фан-зону. Можешь стать обладателем пары пригласительных на концерт группы «Моя Мишель». Дозванивайся в игру во второй половине этого часа. Гороскоп на первый рабочий день прозвучит чуть раньше. Астрологи постарались и вывели для себя идеальную формулу поведения. Приветы, признания, поздравления закидывай в личку Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Праздничное настроение.

0: И даже не думай подвергать эту мысль сомнению. «Дай-дай» — хит отгремевшего чемпионата мира по футболу 2026 в 13 часов 20 минут. Скоро будет еще один хит, астрологический, гороскоп на сегодня. А до него «Another 54 Ultra» с хитом «Talk to You» и «Chapel Roan» в платье, которое держится на честном слове. «Good luck, babe». Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс Краснодар.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий. ТРК.

0: улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается. Глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
4: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
6: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naf.dom.rf. Не является публичной офертой.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Краснодар. Онлайн. Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: 17 августа, понедельник, и вот такие звездные рекомендации на сегодня. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Ну и рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Европе плюс.
1: 13 часов 35 минут. Предлагаю тебе оказаться в гуще музыкальных событий, оказаться в фан-зоне. Скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет концерт группы «Моя Мишель». Ты можешь попасть на это шоу 22 августа. Для этого звони прямо сейчас по телефону 991-1022. Будь первым дозвонившимся, ответь на вопрос и получи пару пригласительных на концерт «Моя Мишель».
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 33 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода этим вечером 26 со знаком плюс, ночью 19 выше 0. А уже завтра будет облачно, возможен небольшой дождь, днем на термометрах плюс 31.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер JQ в Краснодаре.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 190 000 рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
2: Реклама.
6: В эфире новости. Далее о главном.
7: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
8: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. Медист. Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляйте прогрессом.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Антона на Европе Плюс.
1: 13 часов 42 минуты. Сегодня главная звезда фан-зоны Иван. Привет.
2: Привет, привет всем.
1: Иван, признавайся, какие тебе хиты нравятся больше, грустные или веселые?
2: Мне все нравится. Главное, чтобы красивая мелодия была и интересный текст.
1: Понятно. И чтобы качественно все звучало, да мурашек пробивало, да?
2: Да. Да, главное, чтобы не под фанеру, а чтобы настоящий живой звук.
1: Вот, прямо сейчас мы разыграем от Европы Плюс пару пригласительных на концерт группы «Майя Мишель». Она всегда вживую поет. 22 августа на сцене амфитеатра парка «Краснодар» 16+. Вопрос сегодня такой. Какой хит стоит третьим в трек-листе альбома «Ангелы и не очень» группы «Майя Мишель»? Ты услышишь два фрагмента хитов. Укажи либо на первый, либо на второй. Вот хит номер один. А это хит номер два. Ты услышал, Иван? Теперь скажи. Третьим в трек-листе альбома «Ангелы и не очень» стоит хит.
2: Если честно, я альбом сейчас не могу вспомнить. Я знаю, что это две песни ее.
1: Ну, методом тыка.
2: Наверное, второй.
1: Второй, наверное. Уверен, точно?
2: Ну, честно, не очень, но надеюсь, что да.
1: Надеюсь, что да. Хорошо, что я могу сказать? Ну вот. Не получилось. Хит «На малиновой луне» вообще его нет на альбоме «Ангелы и не очень» группы «Майя Мишель». А вот хит «Облака» звучит там, и он третий по счету. Не получилось сегодня. Не расстраивайся. У тебя есть шанс дозвониться вечером. 18:35 сегодня мы разыграем пару пригласительных на концерт «Майя Мишель». В общем, все должно случиться и получиться. Как-то так.
0: Европа Плюс. Краснодар онлайн.

0: Али Фарбен и Рене Миллер поговорили на языке тела в 13 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. В новом часе на этом же языке будут говорить другие артисты, проповедники танцевальной музыки. Ну а курировать все это дело в новой 60-минутке будет Алексей Мануилов. Финал этого часа украсит арене Рехаба и Муфасы. Песня называется «Believe». Меня зовут Кирилл Камбаров. Творческой тебе новой рабочей недели.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
8: В кино с 20 августа.
9: Огненная гора изголодалась.
10: Только ты можешь спасти мир.
11: Ты ошибаешься.
8: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
12: Вулкан выбрал тебя не просто так.
8: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
18: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
19: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: нас в Еврохит Топ 40, 29 место. Дальше, уверен, только выше и только ближе к вершине. Ну, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru. В общем, поддерживаем, не забываем это делать. Поддерживаем любимые хиты 24 на 7 на нашем сайте.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
8: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
11: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора! Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр. Улица Лаперуза, 3.
12: Возрастная категория 6+.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Жасмин Замин на Европе Плюс, Алок и Халид. Всем привет и отличного легкого понедельника. Меня зовут Алексей Мануйлов. Надеюсь, ты не забыл скачать наше новое бесплатное приложение Радио Хаб. Да, ты можешь скачать подкасты любимых программ, их можно сохранять в приложении в один клик, между прочим, и выпуски доступны даже без интернета. Так что скачивай наше новое крутейшее приложение Радио Хаб.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
6: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе.

0: Noch samo bliżej się o French Montana, Ever Since You Left Me.
1: Ever Since You Left Me.
0: Sunrise Avenue, ich legendarny hit Fairytale Gone Bad. Tempor City, крутейший хит Self-Aware. Сейчас высокое второе место у нас в Еврохит Топ 40. Надеюсь, в следующей неделе, к пятнице, точнее, на этой неделе, к пятнице, будет уже номер один.
2: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
4: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Мы вернулись.
3: Знаем,
4: даже
3: знаем.
4: Не верится. Прихожу сегодня на работу.
3: Ага.
4: Соскучилась по коллегам.
3: Да.
4: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
3: Мы здесь. В общем, планов огромное количество.
5: Это Вэлла и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
2: Реклама.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Привет-привет, это Европа Плюс, Алекс Манойлов. Понедельник, который с лучшими хитами однозначно явно становится легким и продуктивным. Ну и дальше с нами Строма из The Second Voice, Jaded. Но сначала...
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Озмол 0+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
11: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
12: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так ломился.
14: А это получается кража со взломом.
15: До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Больше хитов. Больше музыки.
17: 102.2 FM. 102.2 FM.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: работают вместе. Это уже 7-й совместный релиз. Трек пошел в последний альбом Биби Рекса и первый независимый альбом Биби Рекса после смены лейбла. Ну, как говорится, все, что не делается, все к лучшему.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
6: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
8: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может это?
11: Это для кого кино?
12: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом.
16: До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе плюс.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Европа+.ру.
18: 9 музыкальных подписчиков.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

0: Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
13: Мороженое – это круто!
14: А Крутис Айс еще круче!
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
15: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 22 62.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: впереди у нас отличный дэнс намечается от Алессо, затем проект Бауза и весьма себе позитивная история с названием «Магнетик» уже скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Грен 112-231-201-0820.
7: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
8: Алло.
9: Слушай внимательно. Ты? Это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКП «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 800 000 рублей.
10: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы, отделка под ключ. Звоните «Звездочка» 3711.
11: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы, не оферта.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-400-76-29. Город Москва. 18+.
1: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
2: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка Краснодар. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.

0: стало вот таким такой вирусным явлением благодаря соцсетям. Но вообще, кстати говоря, более миллиарда прослушиваний на Spotify. В общем, Доминик Файк может гордиться вполне этим треком. 16:50 в Москве, это Европа Плюс. Идем дальше.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
3: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, мы вернулись.
2: Знаем, даже
3: не верится. Прихожу сегодня на работу, соскучилась по коллегам.
2: Да.
3: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
2: Мы здесь. В общем, планов огромное количество.
4: Это Вэлла и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
6: Категория 18+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. В России появились мобильные электроподстанции. По улице имени Гоголя будет ограничено движение транспорта. И россияне рассказали о причинах путешествий в одиночку. Теперь подробнее. Серийное производство мобильных электроподстанций стартовало в России. Колесные платформы позволяют восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место от жаркого юга до крайнего севера. Отмечается, что наличие в регионе от 2 до 4 таких подстанций поможет закрыть любую аварийную потребность. В России появится единый центр госэкспертизы книг. Такой законопроект разрабатывает Минцифры. По словам экспертов, сейчас магазины и библиотеки, не имея четких правил и списков, часто прибегают к избыточным мерам. Например, удаляют с полок книги по своему решению из-за страха перед возможными последствиями. Еще 4 страны Европы перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта старого образца. Такая мера вводится с 1 октября этого года для Бельгии, Люксембурга, Швеции и Нидерландов. После вступления новых правил подобные ограничения будут действовать уже в 15 европейских странах. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на участке улицы имени Гоголя. Это связано с проведением краевого мероприятия. Завтра и послезавтра с 6 часов утра до 18:00 нельзя будет проехать на отрезке от улицы Красноармейской до Красной. 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку. Одни хотят сменить обстановку, другие признались, что так им проще знакомиться. 44% респондентов назвали главным городом для одиночного отдыха Сочи. На втором месте Санкт-Петербург. Больше половины респондентов надеются во время такого путешествия встретить будущего мужа или жену. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В центре Краснодара сейчас 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 31. Предстоящей ночью 21 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Отличная история под названием Bizarre. Всем классного понедельника с Европы Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Но на подходе уже Джонас Блу. Впереди Айова. Ну и, конечно, саундчек бригады У. Да, первый саундчек после каникул нашего утреннего шоу. Ждем.
1: Реклама.
2: 22 августа. Краснодар. Моя Мишель.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 16 лет.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Алло.
7: Слушай внимательно. Ты? Это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 800 000 рублей.
8: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: веселый был, потому что ваши лучшие истории прямо сейчас.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что вы испытали на себе впервые, что с вами случилось впервые за это лето.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, бригада У, с возвращением.
3: Привет.
4: В этом году я впервые вместе с семьей путешествовала на машине по городам России. И я боялась, что это будет скучно, уныло, но оказалось, что у нас столько всего интересного, у нас так круто все сделано. Мне безумно все понравилось.
2: Классно. Да, да, все так. Еще и с семьей. Семья у человека есть.
3: Я обожаю такие.
2: Машина есть.
5: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. Очень рада вас слышать. Я впервые этим летом плавала в Баренцевом море. А еще видела китов-белух. Это было здорово.
3: Круто. О, это реально круто.
2: Нет ли у тебя желания после того, как ты испытал на себе купание с тунцами?
3: Белухи мне больше нравятся.
2: Да.
3: Хотя хорошо. Не факт.
6: Всем привет. У меня этим летом первый раз в жизни появилась собачка. Маленький-маленький трехмесячный щеночек. И теперь этот чужой ребенок стал моим полноценно. Много счастья, много забот. Но я на самом деле очень рада. Всем хорошего дня.
3: Классно, ждем фотку.
2: А Вики, ты вот все еще нет-нет, да обсуждаешь со своими домочадцами в виде Персея и Платона, что...
3: Ну, периодически намекаю.
2: Появление.
3: Ну, ты знаешь, Персей очень властный.
2: Есть такое.
3: И большой.
2: Ну и еще одно сообщение.
7: Привет, Европа Плюс. Едем с мужем сейчас в путешествие по нашей России, по красивым местам.
8: Всем привет.
7: Вот слушаем Европу Плюс. Мы недавно приехали, мы были в Улан-Удэ, искупались в Байкале. Для меня это было впервые, было очень запоминающееся. Вода была потрясающе теплая, посмотрели прекрасные виды. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. С нами еще маленький кролик едет, которого мы только-только завели.
3: Классное путешествие.
8: Пока.
2: Мне очень нравится, какую ключевую роль в этом сообщении сыграл мужчина.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: подробности нашего чарта, как всегда, на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
4: Во «Вкусные. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
2: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Против Хазер Звуки на Европе Плюс Анотор. А до конца этого часа сначала Майли Сайрус, а затем Соник со своим сногсшибательным хитом Sky.
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купи! Мило, мое!
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Wilson и Sky на Европе Плюс. Ну что, понедельник продолжается. Делаем его легче, динамичнее, позитивнее. Вместе с лучшими хитами, разумеется, и дружненько уходим в час следующий. Вперед!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: середине августа в течение последних 55 лет. Десятки разноцветных воздушных шаров взлетают над поместьем Эштон-Корт в Англии. Такое зрелище здесь можно увидеть каждый год в августе во время международного фестиваля воздухоплавания. Он крупнейший в Европе. Полеты аэростатов проходят в 6 утра и в 6 вечера, если не мешает погода. Посмотреть на воздушные шары приходят до 500 000 зрителей. Мероприятие бесплатное. Удивительный лабиринт на кукурузном поле каждый год создают в венгерской деревне Кисамбор. Он проложен без GPS-навигатора и сельскохозяйственной техники. В этом году тема лабиринта – знаменитой сказки. Поле занимает площадь в 4,5 гектара. Общая длина тропы – 2,5 километра. Если гость не заблудится, то пересечет поле примерно за час. Но, как правило, в это время никто не укладывается. Туристов путают сложные повороты и разные хитрые уловки, придуманные создателями лабиринта. В США в штате Иллинойс продан лотерейный билет, который принесет владельцу более 1 миллиарда долларов. Неизвестный счастливчик получит 8-й по величине выигрыш за всю историю лотереи. Он купил билет всего за 2 доллара. У игрока есть два варианта на выбор – забрать 450 миллионов сразу или получить миллиард долларов по частям за 29 лет. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Агроресурс. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Краснодар онлайн. Европа
4: плюс. 18:03. Шикарного настроения этим вечером желаю тебе я, Влад Григорян, и с этой целью предлагаю не пропускать приятные сюрпризы, в том числе в игре «Фан-зона». Можешь получить пригласительный на концерт группы «Моя Мишель». Он пройдет в Краснодаре при поддержке Европы+. Сыграем с тобой минуты через 30. Перед этим узнаешь гороскоп на завтра. Можешь передать приветы или поздравить друзей, близких, коллег. Текст оставляй в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И, конечно, нас с тобой ждет больше хитов, больше музыки. Galaxy, DJ Kungs и Teofilius London. Знойный трек Hello от Mizmo. Мощная совместка Марка Дана и Джованни Ричи Let Me Die. Будет круто!
3: Красно.

0: Этот понедельник начался очень ярко, с возвращения из отпуска Вэлла и Вики, посвежевших, отдохнувших, неизменно позитивных. Бригада У снова с тобой, и каждое буднее утро с 7 до 10 часов на Европе Плюс обязательно с отличным настроением, розыгрышами, подарками и сейфом, в котором завтра 13 тысяч рублей плюс бонус еще 10 тысяч. Не пропускай, выигрывай, продолжай наслаждаться летом, так же, как пару дней назад наслаждались все зрители в амфитеатре парка Краснодар на концерте группы «Градусы». И сейчас все вместе подпеваем хиту парней «На ресницах».
1: Краснодар онлайн.

0: Two-stepping, танцевать степ, отбивать ногами ритм. В случае проблем призывают Эдриан Нуньес и диджей Дипло на Европе плюс Краснодар в 18:20 понедельника. Но, с другой стороны, можно подготовиться к трудностям заранее, если знать о них. С этой целью не пропусти гороскоп на завтра. Подсказки для вторника услышишь сразу после хитов группы Cardigans, Джейсона Дерула, диджея Годжи, Мелоди. Дождись.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
10: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru.
12: Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
14: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
17: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола». 70 лет вместе.
18: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
20: Европа Плюс.
21: Краснодар онлайн.

Завтра 18 августа, вторник. Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но завтра лучше принять помощь. Близнецы, завтра повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, завтра вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.

0: Зона на Европе Плюс.
1: Всю эту неделю по будням с 13 до 14 часов мы разыгрываем пригласительные на концерт группы «Моя Мишель». Он пройдет при поддержке Европы Плюс. А сегодня вечером есть возможность устроить дополнительный розыгрыш. И если ты хочешь в ближайшую субботу в амфитеатре парка «Краснодар» подпевать хитам, которые Таня Ткачук вместе с ребятами исполнит вживую, тогда внимание! Настоящему фанату группы «Моя Мишель» сейчас нужно дозвониться третьим по номеру телефона 991-102-2. Если делаешь это на мобильном, сначала укажи код Краснодара +7 861 и после этого 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля. Завтра переменная облачность. Возможен небольшой дождь и до +31 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейку» в Краснодаре.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером «Джейку» J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 190 100 тысяч рублей. Новый Джейку J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 13.
2: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор», Краснодар, Угрянск, 112-231-201-08-20.
9: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнайте свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
10: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество эпизод, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов-консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Угрянск, 102-230-143.

0: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
1: Это она просится в отпуск.
0: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица Шинглас. Защитит от жары, дождя и холода.
1: А греметь будет?
0: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица Технониколь. Когда кровля не подводит. Торговая сеть Технониколь. Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС Технониколь. Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
2: У меня права есть. Опыт есть. А машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
5: Краснодар.
6: Онлайн. Европа Плюс.

0: Зона на Европе Плюс.
1: И этим вечером сыграем с Юлей. Привет.
2: Привет, привет.
1: Юль, разыграем от Европы Плюс пару пригласительных на концерт группы «Моя Мишель» 22 августа на сцене амфитеатра парка «Краснодар» 16+. Много ли постеров группы «Моя Мишель» висит в твоей квартире?
2: Ну, постеров нет, но я слушаю, да, эту группу.
1: Ну, заставка хотя бы на телефоне иногда появляется? Когда
2: иногда,
1: слушаешь,
2: да.
1: Вот когда слушаешь хиты группы «Моя Мишель». Сейчас слушай внимательно задание. Мы послушаем два музыкальных фрагмента, и тебе нужно будет сказать, какой из хитов группы «Моя Мишель» начинается словами «Скажи, зачем нужны слова, они жестоки». И слушаем фрагмент номер один. И слушаем фрагмент номер два. На обратной стороне мы увидим всю мою... Юль, какой из этих хитов группы «Моя Мишель», первый или второй, начинается со слов «Скажи, зачем нужны слова, они жестоки»? Юля?
2: Я думаю, что это фрагмент номер один.
1: Фрагмент номер один ты выбрала. Хит называется «Ветер меняет направление». И это абсолютно правильный выбор. Так оно и есть. И ты получаешь два пригласительных на концерт группы «Моя Мишель», который пройдет при поддержке Европы плюс Краснодар. Юля,
2: ура!
1: Поздравляю тебя!
2: Ура! Спасибо! Спасибо, Европа плюс! Вы лучшие!
1: С кем пойдешь? Кому повезет вместе с тобой увидеть живой концерт?
2: С молодым человеком.
1: Классно, передавай привет молодому человеку. Ну а мы завтра продолжим разыгрывать пригласительные на этот суперконцерт группы «Моя Мишель». Только играем мы днем с 13 до 14 часов. Всем удачи! Краснодар.

0: Один из главных хитов этого лета – «Феникс», диджея Маршмеллоу и группы «Португал Демена». Впереди на Европе Плюс возвращение из отпуска тех, кто уже активно отдохнул, насладился летом по полной. Антон Камолов, Артур и Саша уже через несколько минут. Ведь встречай шоу «Rush». Но перед этим не пропустим крутые хиты «Bye-bye-bye» культового бойсбенда NSYNC и трек «One and Two» продюсеров KDDK и Алекс Альта. Я, Влад Григорян, точно не удержусь от танцев. Подключайся и ты.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ООО 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Всем привет, салют, столица 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Московская биржа в сентябре запустит фьючерсы на криптовалюту. И эксперты обнаружили новое шпионское ПО, нацеленное на владельцев Android. Подробности далее. С 1 сентября водителей такси в России ждет ряд изменений. Таксисты смогут оформлять полисы страхования ответственности перевозчика на срок от 1 дня. Также вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, перерыв от 30 минут до 2 часов и еженедельный отдых не менее 45 часов. Документы для перевозок переводятся в электронный формат через ГИС и ЭБДС с переходным периодом до марта 2027 года. Кроме этого, ужесточаются правила перевозки животных и детей в автобусах, а также уточняются требования к ручной клади в такси. Горящие туры в Турцию исчезли как класс, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Чем раньше туристы бронируют осенний отдых, тем дешевле он обходится, и сравнение цен на сентябрьские туры показало рост

Google Chrome через фишинговые сайты. Программа дает злоумышленникам почти полный контроль, позволяет делать скриншоты, читать сообщения в мессенджерах и перехватывать пароли через поддельные окна, а собранные данные шифруются и отправляются на сервер к злоумышленникам. Вредонос был впервые обнаружен этой весной при анализе атаки на пользователей Саудовской Аравии. Всего зафиксировано около 150 образцов программы, а атакам подверглись пользователи более чем из 26 стран, включая Россию. И в Калифорнии прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире». Победителем стала 6-летняя мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами. Собака была найдена в горах Южной Кореи, она любит греться на солнце и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках различных напитков. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98,34. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Hello, всем привет, салют, ребята, здравствуйте, наконец-то мы вернулись.
2: Всем привет, всем добрый вечер, мы очень рады, очень долго как-то все шло.
1: Это правда, да, такое ощущение, что наш отпуск длился не, давайте не будем озвучивать конкретно, конечно, количество дней, да, но как будто бы мы полгода не слышали с вами, и безумно приятно ворваться вновь в ваш вечер и вместе с вами что-нибудь обсудить приятное, классно, надеюсь, вы тоже соскучились, мы безумно скучали, подготовили много историй и много тем, которые безумно с вами хочется обсудить. И первая тема этого сезона звучит так: что мне поднимает настроение на работе или учебе?
2: Ну, во-первых, сама работа уже супер поднимает настроение. Вот если бы я говорила, то я бы сказала, что вы вот, ребята, мне поднимаете настроение.
1: О, спасибо.
2: Но вот до вас было тяжко, но благо. Ага. Когда я училась в универе, у меня были классные преподаватели, и вот на парах супер поднимало настроение, когда некоторые преподаватели приносили какие-то вкусняшки нам после важных выступлений. У нас был такой фуршет-банкет.
1: Это преподаватели по какому? Какой дисциплине?
2: Это у нас была...
1: По технологии, по кулинарии.
2: Это было лингвистическое программирование.
1: И они приносят вкусняшки после своих лекций?
2: Да, чтобы мы расслабились, расчили. И готовят нас к взрослой жизни, чтобы мы знали, что после выступления какой-то фуршет должен быть.
1: А, вот так вот.
2: Да, но я это так считала. Еще мемасики преподы, когда присылают, очень греет душу.
1: Не, вообще, мне, кстати, вот что касается учебы, потому что у нас тема такая, да, не только про работу, но и про учебу, когда люди увлеченно рассказывают про свой предмет, мне кажется, это тоже поднимает настроение, поднимает интерес, во-первых, в глазах и в ушах человека, который слушает ту самую дисциплину. И наверняка как это поднимает настроение, мотивацию продолжать это делать. Несомненно, что касается на работе, то вот сейчас я вернулся после отпуска, и когда ты долго проводишь время с детьми, сам факт присутствия на работе, мне кажется, уже поднимает настроение, думаешь, класс, что-то сменилось, обстановочка какая-то.
2: Я тоже, я смотрю, что все такое яркое. Мне кажется, что ремонт какой-то был, что все так изменилось.
1: Ремонт?
2: Да, не было.
1: Кажется, нет, но что-то в студии новое точно появилось. Да, и обязательно появится еще. И, конечно, ждем появления ваших сообщений, что поднимает настроение вам на работе. Не знаю, что это может быть. Какое-то принесенное угощение от коллеги, к примеру, шутка определенная, присутствие какого-то человека, либо премия денежная. Это может быть что угодно. Свой рецепт можно написать нам в группе ВКонтакте под специальным постом, оставить там, где вы обычно это делаете в наших сообществах. Кроме того, можно записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт, там есть специальная кнопочка. Написать в эфир, нажимаете туда, там откроется окно, где можно записать голосовое сообщение и оставить его. Ну и, конечно же, позвонить в прямой эфир к нам сюда. 745-6565, код Москвы 495. Рассказывайте, что поднимает вам настроение на работе.

0: работе, что повышает настроение на учебе, может быть, даже еще более важно, чем на работе. Ну, а прямо сейчас важная, полезная информация от Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, ребята, я вижу, что вы немножко сгорбились. Ну-ка, выпрямите спинки. Выпрямите спинки.
3: Выпрямились.
2: Ты что, пристал, Артур, скажете вы? Скажите вот так вот.
3: Ты что, пристал?
0: Что опять пристал-то?
2: Да, дело в том, что сохранение прямой осанки незаметно улучшает настроение на работе, выяснили канадские ученые из университета МакГилла. На НИТ выяснили в ходе нового лабораторного исследования. Они, в общем, взяли 200 добровольцев и давай их гонять по разным тестам на планшете. Сначала этот был планшет установлен так, что участники были вынуждены держать спину прямо и решать какие-то тесты. Потом планшет установили так, что им приходилось сутулиться. Вот, потом они в финале играли каким-то виртуальным шариком. Не знаю, зачем это, но, видимо, надо было. Ну и по итогу ученые выяснили, что те участники, которым не приходилось сутулиться, чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя. Вот так.
3: Даже если провалили этот тест.
2: Да. Даже вот просто во время процесса решения этого самого теста они чувствуют, что вот у них спина прямая такая.
0: Это же чистая биология, я бы даже сказал зоология, да? То есть, когда ты сутулишься, это такая немножко поза подчинения.
2: Залоги, потому что собака сутулая, в смысле, вот про это.
0: Ну да. Или примат какой-нибудь.
2: Да, ну может быть, нет, наверное, потому что и кровоток как-то работает, да, гораздо лучше, когда у тебя все выпрямлено.
3: Ну если ты как кол сидишь вот так долго, решаешь тест, то, мне кажется, тоже тебе будет не очень хорошо.
0: Не, наоборот, это хорошо, кстати. Я вот по себе, я одно время поставил себе задачу, я заметил, что когда я долго сижу, я тоже скругляю, у меня либо внизу скругляется позвоночник, либо сверху, и еще больше устаешь, и я прям начал конкретно подкачивать спину. И с прямой спиной реально сидеть проще на долгий срок.
2: А еще подумал, а есть чувство превосходства определенное, когда ты смотришь на всех остальных, все они сгорблены, а ты сидишь прямой такой. И сразу так хорошо становится, думаешь.
0: Но для этого я использую высокий стул.
2: И зеркало напротив тебя, чтобы ты точно понимал, что ты тоже не сгорбился в этот самый момент.
0: А напротив моего места зеркало есть.
2: Удобно устроился Антон.
0: Да.
2: Нарцисс какой.
0: Ну, а почему нет? Друзья, вот попробуйте. Может быть, если у вас вы замечаете за собой, что настроение что-то на рабочем месте, на учебном месте у вас не особо, попробуйте поменьше сутулиться. Будете ощущать уважение как минимум к самому себе. Там, глядишь, и остальные подтянутся с этим самым уважением к вам. Ну и вообще, расскажите, что вам повышает настроение на работе, на учебе. Какие-то маленькие хитрости, какие-то вещи, какие-то события незначительные, может быть, серьезные какие-то. Расскажите нам об этом. Можете нам писать сообщение, можете писать на страничке Европа Плюс в официальном сообществе в ВК. Пишите.

0: Что нам повышает настроение на работе, на учебе? Сообщение от слушателей, от наших. Анна пишет: «Привет, Раш, с возвращением. В детстве мне всегда говорили, что нужно окружать себя умными людьми. Но где их найти, когда у твоего окружения среди ровесников только гулянки в голове? Оказывается, в универе среди преподавателей. Именно общение с ними поднимало мне настроение. Большинство были приятные, умные и вдохновляли идти дальше. А еще мне приносило большую радость мои оценки, которые были выше среднего. У нас в универе не принято озвучивать, кто сколько на тесте набрал, но так как преподы часто оценивали по кривой колокола, то могли сказать несколько комментариев в адрес нас, отличников. Я очень плохо училась в школе, прогуливала много, поэтому эта смена окружения и новая среда мне очень в жизни помогли», пишет.
1: Интересно, а вот общение с преподавателями, оно повышает количество уровня оценки? Вот так вот.
2: Ну, мне кажется, безусловно, да.
0: Мне кажется, да. Ну, как ты своему студентику, с которым ты общаешься постоянно, трайбанта влепишь.
2: А бывает, преподаватель просто так думает, что ты какой-то умный и талантливый. Вот у меня такое было.
1: Или боится даже тебя, а то незначай какой-нибудь студент поднимет руку и начнет уточняющие вопросы задавать по теме, которую лектор рассказывает.
2: Да.
1: Таких надо побаиваться, да.
0: И сразу да, но есть же у преподов хитрость. Помнишь, там кто-то из слушателей рассказывал тоже, что когда мне задают, там, преподаватель нам писал вот какой-то вопрос, на который я не знаю ответ, перехватываешь инициативу, говоришь, а вот на этот вопрос ответишь сам на следующем занятии,
2: да,
0: подготовь реферат.
1: Но кажется, это работает только с детьми. Типа ты им придумал такой увлекательный квест домой. А если ты студент уже взрослый?
2: А что? Ну, сказал, что это твоя домашка, и что он тебе скажет?
0: А что, я что, студент тебе ответил? Мне бы сейчас скажите, что вы?
1: Ну, может. Они ведь и такие иногда бывают. Да, есть свой рецепт повышения настроения на работе или учебу у Анфисы. Она дозвонилась. Анфиса, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте. Здравствуйте, Анфиса. Ну, что у вас повышает настроение обычно? Расскажите.
3: Мне на работе повышают настроение люди, которые меня окружают, поскольку я напрямую с ними работаю. Если у них хорошее настроение, то хорошее настроение у меня.
0: А кем работаете вы, Анфиса?
3: Я работаю в магазине кассиром.
1: А, ну то есть у покупателей должно быть настроение, да, хорошее? То есть они приходят, здравствуйте.
2: Ой,
1: вот
2: это
1: ваши
2: сложно,
1: покупки, вот ваши денежки.
2: А если какой-то взвинченный к вам подошел?
1: Угу. Там на ценнике написано было 5,50, а вы тут пробили 7,50. Вот что делать с таким?
3: Я стараюсь не агрессировать в ответ, а пытаться поднять ему настроение и умерить его пыл, чтобы у него тоже было хорошее настроение.
0: Анфиса, а скажите, у вас же, если достаточно большой опыт, вы можете уже подвести статистику, в какое время дня у людей самое хорошее настроение и в какое время дня самое плохое?
3: Самое плохое настроение у людей часов в 6 вечера, когда они возвращаются с работы. А самое хорошее примерно днем час в 2 дня.
1: Да, слушайте, а я еще знаю, что, прости, Антон, у многих в торговле есть, ну, свой какой-то ритуал, точнее, даже такое, не знаю. В общем, правило. Кто первым окажется покупателем, так и сложится день. Если мужчина, то день хороший. Если женщина,
2: с
1: то все пошло там
2: просто.
1: Как-то, да. У вас что-то есть такое?
3: Ну, мы такого правила не придерживаемся, но я знаю людей, которые работают как раз-таки в торговле, и принципиально женщин первыми не пробивают.
0: А как они говорят, женщина, подождите, постойте, здесь мужика подождем. Как это выглядит?
3: Да, бывали такие случаи, сама замечала.
2: И вот у покупателя уже настроение тоже повысилось.
1: У женщины то самое, которая отошли на очереди.
0: Счастливая женщина, отбивающаяся так ногой.
1: Она еще идет после ночной смены, знаете, домой. Дома ее дети ждут, она манги купила, там молока. И поскорее бы пойти.
0: Сварю и хоть посплю немножко, думает она. И тут, давайте мужчин подождем.
1: Да.
0: Да. Анфиса, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам на работе, на учебе повышает настроение лучше всего, эффективнее всего. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: ДРК «Галактика».
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
9: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит» 6+.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Звони. 745-6565.
12: Код Москвы 495.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что поднимает настроение на работе, на учебе. Друзья, расскажите про себя, про свои маленькие секреты. Поделитесь, если, может быть, ваш вот этот способ поднять настроение на работе, на учебе подойдет и другим. Будем пользоваться всем. Звоните 745-6565, 745-6565, код Москвы 495. Так, а пока вот такие вот сообщения. Алексей пишет, так, сообщение о зачислении зарплаты повышает настроение.
1: Ну да, безусловно. А еще бывает, что ты не знаешь, что она придет. Ну, например, ты там в отпуске, вот нам что-то приходило.
2: Саш, ты знаешь, что он придет. Это ты почему-то забываешь о дате, когда приходит аванс и расчет.
1: Ну вот нам иногда что-то еще приходит.
2: Но это всегда стабильные одинаковые дни, Саш.
1: Нет, бывает, вот летом.
0: Когда ты взрослый человек, отец семейства.
2: Может, просто кэшбэк тебе пришел за покупку корма для канареек, к примеру.
1: Летом и зимой по-другому. Работает.
0: Летом и зимой по-разному, они по-другому пиликают, конечно.
2: Да. Да. Почему-то, подожди, у меня нет никаких внеплановых таких платежей, у тебя что
1: у
2: за...
1: У меня как будто два раза, ну, наверное, это было запланировано, просто я не рассчитывала, что что-то придет.
0: Артур, это уже не в первый раз, когда Саша получает какие-то платежи, да, ты заметил?
1: Да. Я вас спрошу
2: после. Ты не регистрировался ни на каком сайте, где надо выкладывать какие-то фотографии.
1: Не, не было.
2: Ну ладно.
0: Это все через Европа Плюс, что еще больше настораживает.
2: Да, хотя мы активно фотографируемся.
1: Такое сообщение от юного нашего слушателя. На учебе радует только звонок с последнего урока, и когда учитель говорит сегодня без ДЗ.
0: О, кстати.
1: Вот даже я говорю своим взрослым ученикам без ДЗ, и они безумно рады.
0: Это самая желанная, это правда самая желанная фраза в школе, мне
2: кажется. Подождите, а по-моему же была новость о том, что вот с этого года домашнее задание отменили прям, или только первоклассникам.
0: По-моему, у малышни, по-моему.
2: Ага.
1: Ну все, они рады, получается.
0: Типа да. Начальной школы или вообще только первый класс?
2: Да, с другой стороны, учитывая, как часто сейчас родители делают домашние задания, я думаю, больше родители рады этому факту, не сами дети.
1: А китайским
0: Но
1: детям
0: родители
1: даже...
0: они же не могут на уроке услышать эту фразу, что «дорогие родители», хотя ради такого можно было бы подключать всех родителей по Зуму, там еще как-то.
2: Нет, ну, возможно, им приходит уведомление, сейчас же нет дневников, у тебя же какой-то электронный дневник, и там приходит все.
1: Без ДЗ.
2: И ты видишь, что там нет домашнего задания, думаешь, ну, класс, и даже на работе настроение повысилось из-за этого.
1: Ну, да.
2: Потому что вечер пойдет без криков и оров каких-нибудь.
0: Да.
2: Да, телефонный звонок у нас есть. Оля дозвонилась до нас и расскажет о том, что повышает настроение ей. Оля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Здрасте, Оля. Расскажите, пожалуйста, что вам повышает настроение?
3: Всегда, в любом случае, нужна вкусненькая еда. При любых обстоятельствах и любых разочарованиях. Доставка, если на работе, если после работы, то обязательно кафешка или ресторанчик. И обязательно что-нибудь красивое и вкусное.
0: Оль, ну это прям комбо, чтобы еще и не только вкусное, но и красивое. Для каждого человека вкусное свое. Для вас что самое классное, настроенческо-повышательное?
3: Десерты различные.
0: Ой, тирамису?
3: Тирамису, чизкейки и все различные варианты пирожных.
0: Все, сушки, печенье юбилейное. Вообще все годится.
2: Заедать стресс, это разве хорошая штука? Но ты же подсаживаешь себя на этот быстрый
1: дофамин, так называемый. А может, это после хорошего чего-то?
2: Ну, то есть, так зачем себе повышать настроение после хорошего? У тебя и так хорошее настроение.
1: Чтобы зафиксировать, мне было хорошо.
0: Ой, Артур, как будто бы задает вопрос.
3: Работает безотказно.
0: А не гложет потом чувство вины, что ну вот, теперь, значит, надо будет пешком тогда пройтись до дома, чтобы эти калории-то выработать, или завтра в спортзал, вот это вот все? Или вы очень спокойно?
3: Абсолютно нет. Абсолютно Артур, нет. Учись. Когда довольное лицо, и ты себя не ругаешь, это все откладывается.
2: Да. А я знаю, что...
3: Да, в настроение, но не в бока.
2: Что подумал? Вот, возможно, есть какая-то аналитика, да, и селфи-камера считывает гримасу твоего лица, когда ты делаешь тот или иной заказ. И люди, когда видят, что десерт, часто покупают люди с таким поникшим лицом, таким... А потом им становится хорошо.
0: А за такое надо, я бы скидку вообще даже делал.
2: Да, да.
0: Оль, спасибо. Спасибо большое за звонок. Оль, вы как будто позвонили, как будто прям десертик такой, немножко настроение даже повысилось от хорошего настроения Ольги. Друзья, расскажите, как вы себе повышаете настроение на работе, на учебе? Самостоятельно приходится этим заниматься. Что-то случайное извне может вам настроение повысить. Расскажите нам об этом, звоните. 745-6565, код Москвы 495.

0: Что лучше всего может повысить настроение? Сообщение от наших слушателей. Дмитрий вот так это сформулировал. Ему повышает настроение без 5 минут домой на часах.
1: Как Новый год каждый раз. 5 минут.
2: Ну, надо быстренько убегать, потому что могут так-то поднакинуть тоже задачек. Ну,
0: не знаю. Это, во-первых, но я не знаю, вы когда-нибудь бывали в нашем центре, бизнес-центре, когда там во сколько, там в 6 или в 7 заканчивается рабочий день?
1: И каждый там, реально, раз. Как... Каждый раз. Учитывая, что мы приходим примерно к 6 на работу, да, за час до эфира. Да. И каждый раз я вот через эту пробку из людей, они сразу вот только прозвенел звонок, они пошли к турникетам, и невозможно же пробраться.
0: Массовый старт, там, не знаю, марафон мира в Москве, например. Вот примерно так же выглядит. Да. Друзья, расскажите, что вам больше всего и лучше всего повышает настроение на учебе или на работе. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстом, можете записывать голосовые, закидывайте все это либо в официальное сообщество ВК, сообщество Европа Плюс, либо можете зайти на наш сайт europaplus.ru, там есть кнопочка прямо сразу на сайте «Напишите в эфир», и там можно записать тоже голосовое.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
6: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
7: Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Алло. Слушай внимательно. Ты, это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКП «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 800 000 рублей.
10: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
14: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Больше хитов, больше музыки.

0: что лучше всего повышает настроение нашим слушателям. Так, подошли. Подоспели хорошие, полезные советики. Но не для всех. Елена пишет. Повышает настроение на работе ложечка вкусного ликера в кофе.
1: А не видно будет по твоим глазам?
2: Ну что ты?
3: Зависит от ложки. Чайная это какая-нибудь, половник, столовая.
1: Или вот реакция. Вот я не знаю, как на меня.
3: По-моему, это невкусно, кстати. Горький кофе получается. Ну, вот кофе с коньяком или с ликером каким-нибудь.
0: Ну, зависит от ликера. Не, что ж мы такое говорим-то в эфире? Конечно, будет ужасно, невкусно, бесполезно. А самое главное, вредно.
3: Ага.
1: Вот Александр пишет.
3: Но не для настроения, судя по всему.
0: Да.
1: Александр пишет, на работе радует, когда узнаешь, что начальник уходит в отпуск, и у всех начинается тоже отпуск. Все работают на расслабоне, никто не пилит, и почему-то без криков тоже план выполняется. Чудеса.
3: О, нет, если на самом деле все стабильно в итоге, то правда, видимо, проблема в начальнике. А если все, ну, как там этот, мышь, как есть про мыши, то
0: на то и кошка дома, чтобы что-то
1: мыши
0: там.
1: Скоробля?
3: Совсем не так, конечно. Что-то такое, да. Ну, в общем, о том, что кто-то покинул, а все остальные пустились в пляс. Да, как это часто бывает.
0: Кот из дома, мыши в пляс.
3: Во! Все, сформулировали. Спасибо, Антон.
0: Да.
3: Вот, и если мыши только пляшут и не работают.
1: Так план-то выполняется.
3: Тогда все хорошо. С другой стороны, был бы начальник, он бы план подправил. Сказал, ну раз это вы план выполнили, давайте мы вам еще его не шкандбали.
0: Мне кажется, вот такого типа начальники, они убеждены, что только исключительно благодаря им и вот такому стилю управления что-то получается вообще.
3: Может быть. А может он думает, видит, что там все получается. Говорит, ну вот как я все наладил хорошо, а? Месяц могу не появляться на работе, а все работает. Какой я хороший начальник все-таки. Надо же себя похвалить как-то. Обязательно. Да. Так, Ольга дозвонилась, расскажет о том, что повышает настроение на работе ей. Оля, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Мне больше всего поднимает настроение, это видеть результат своей работы. Здравствуйте. Я работала инструктором лечебной физкультуры.
3: Так, Саша, тут уже глазки поняла. Человеку,
0: ага. Инструктор
4: когда
0: лечебной физкультуры.
4: Когда ты подходишь к человеку, парализованного, вообще без движений, и начинаешь с ним заниматься там по 45 минут, по часу бывает, и потом на другой день, или там, допустим, через несколько дней, ты видишь, что у него появляются какие-то движения, потом этот человек начинает сидеть, стоять, у него это получается уже, потом по коридору, если он... Вот это мне больше всего доставляло радости, видеть результат своей работы. Или травматологии, например, если какие-то переломы, ты занимаешься с ним, и у него улучшается движение, объем движений, человек восстанавливается, перестает там хромать, или рука у него перестает болеть. Вот результаты работы, вот больше всего это мне приносило удовольствие.
0: Это правда, это круто. Очень круто. Доктор-реабилитолог, это очень важно, конечно. Оль, а скажите, а вот обратная ситуация вас не демотивирует слишком? Вот, ну, бывают же, наверное, сложные случаи, когда нет динамики, нет прогресса. Ну, вот что-то не делай вообще, вот, ну, никак.
4: Бывают сложные случаи, если это, я же в больнице работаю, если вы человека повторно укладываете, продолжаешь с ним заниматься, работать, пока не добьешься результатов. Конечно, это медицина, здесь всякое бывает, мы не боги, мы не можем все сделать. Бывали сложные случаи нейрохирургии, когда отрывался труп. И происходила мгновенная смерть, потому что человеку или вовремя не укололи, или не назначили тромборазжижающие препараты.
3: Да уж.
4: Вот это вот,
3: Оля, а конечно, я хотел спросить,
4: очень печально.
3: По поводу настроения самого пациента, оно ведь тоже сильно зависит, да, на то, как быстро он реабилитируется? Вот есть...
4: Слава богу, у меня получалось с пациентами находить общий язык.
3: То есть они сами тоже воодушевлены, у них есть желание,
4: бывали
3: есть
4: некоторые
3: бывали
4: некоторые больные, которые упирались, не хотели заниматься. И с ними разговором постепенно человека к себе располагало. И он подчинялся моим командам. И потихоньку начинал работать, и у него шел, он видит, смотрит, как это у меня получается. Я даже яркий пример приведу. Давно это дело, был случай давно. Я пришла к человеку, молодому. И говорю, пожалуйста, говорю, отведите руку там в сторону. У меня ничего не работает. Я говорю, ну, ногу. Ничего у меня не работает. Прям с таким возмущением на меня. Я говорю, хорошо, давай попробуем вместе. Я так слегка руку беру. Я говорю, пошли, давай, помогу, ты отведешь. Он так пробует. Ой, говорит, я вроде как свои силы чувствую. А ты без моей помощи сам попробуй. Ну, раз у него и получилось. Тут точно так же с ногой. И в итоге он поднялся и даже... пистолет сделал, присел на одной ноге. Ну, не в этот день, там через неделю примерно это получилось. Да, да, да.
3: Настолько вы воодушевлены.
0: Да, Ольга, спасибо вам большое. Это, правда, очень важный труд, да. И когда ты видишь результаты настолько полезного, важного и для самих людей, для пациентов труда, это, конечно, мотивирует. Спасибо, Ольге. Друзья, расскажите про себя, что вам повышает настроение на работе, на учебе, что повышает лучше всего. Поделитесь своими секретами, может быть, тоже результаты вашей работы. Расскажите, кем вы работаете, какие там результаты могут поднять вам настроение. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
2: На Европе Плюс.

0: Что лучше всего повышает настроение на работе или на учебе? Неожиданное сообщение, причем от мужчины. Когда ребенок ведет себя очень хорошо весь день. Это, видимо, когда не звонят на работу папе и маме и не говорят: ваш сын в школе, как обычно. И дальше список.
1: Может быть, да, вот у меня сын только пойдет в школу. Я, конечно, переживаю за подобные вещи.
0: Да. Ну, что ж, первые выводы можно будет делать не раньше, чем через полгода, Артур. Поделишься отчетным.
2: Обязательно.
0: Как говорится. Да, друзья, расскажите про себя. Что вам на работе и на учебе лучше и эффективнее всего повышает настроение? Звоните нам по телефону, можете записывать голосовые сообщения. Голосовые можно в сообщество Европа Плюс в ВК закидывать или записывать на нашем сайте, на сайте europaplus.ru.
3: Это раз!
4: Реклама.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на comtogether.t2.ru.
17: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» Неоферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что лучше всего повышает мне настроение на работе и на учебе. Много сообщений от наших слушателей. Есть, конечно, сообщения появились, сообщения, которые, ну, ничего, кроме зависти, вызвать не могут. Ну, вот, например, Дмитрий пишет, что ему повышает настроение на работе. Он пишет: зарплата, которая постоянно растет. Что ж, поздравляем искренне от всей души.
1: Но она же всегда чуть-чуть должна расти каждый год.
2: Должна. На чуть-чуть. Но, к сожалению, опять же, на чуть-чуть она растет, но цены бегут чуть быстрее, чем эта самая зарплата, индексация, как правило.
0: Саша должна была сказать: а у вас разве не растет? Мне вот два раза пришло сообщение.
1: Я вас так и не уточнила до этого момента. Какие-то деньги приходили.
0: А давайте денежные финансовые вопросы только в эфире обсуждать, а за эфиром
2: давайте, это будет неловко. Не, мы можем в целом, наверное, даже выложить, например, там справочку, да, зарплатные ведомости Сашину, будем разбирать ее.
1: Давайте.
0: Мне кажется, это идея для подкаста «Личка 2».
2: Публичка. Вот так вот она будет.
0: Нет, наличка тогда.
2: Наличка 2 НДФЛ. Вот так вот даже давайте.
1: Вот Ваня пишет: на работе меня радует, когда приходишь на один час и домой. Ну вот, ага. Такой вот график. Ты

0: Если все домашние, кто работает, кто учится, ты один, типа, до...
1: Да. Ой, что за красота. Как будто отпуск такой даже. Ничего себе. Да, слушайте, мы по этому поводу давайте голосование запустим даже. Тут будет много вариантов, что лучше всего поднимает настроение на работе или учебе. Варианты такие. Вкусный кофе или обед. Переписка с друзьями. Зарплата или стипендия. Про деньги много было сообщений. Когда отменяет пару или встречу. Похвала. Вероятно, многих поднимает настроение многим. Смешной коллега. Возможность поработать из дома. Как раз-таки та самая удаленка. Когда все сделано раньше срока, сплетни с коллегами или мемы и соцсети. Вот такие варианты. Выберем самый топ в финале этого часа.
0: Друзья, голосуйте. Ну и, конечно, рассказывайте про себя. Делитесь своими соображениями, что вам лучше всего поднимает настроение на работе, что вас мотивирует, может быть, даже таким образом поработать, учиться еще эффективнее. Расскажите нам об этом. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовые сообщения или написать текстовые в сообществе Европа Плюс ВК, или голосовые также можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Саша в тему.
1: Что делать, если у тебя закончилась учеба, работу ты еще не нашел, и твой любимый одногруппник или коллега не может тебя повеселить, порадовать?
2: Что, Саш?
1: Расскажу вам сейчас. Я, значит, съездила в свой отпуск в Китай и выяснила, нашла там, в общем, решение. Можно сходить в фейковые офисы в Китае, и там с фейковыми коллегами они тебя будут веселить, в общем-то.
2: Они платят тебе

0: Ты платишь.
1: А, ты платишь. Ну, а тебе зарплаты потом дают этими?
0: У тебя нет зарплаты.
2: Фейковую зарплату тебе дают за фейковую
1: билет
2: работу.
1: Билет банка приколов.
0: Тебе ничего не дают, кроме сообщества, в общем, единомышленников. У тебя нет работы. Получается, ты студент, зумеры чаще всего этим пользуются.
1: Вообще звучит, знаешь, как какое-то обсуждение где-то в кальянной. Вот эти где-то воздуханы себе примерно говорят, да, у меня там темка, короче, такая.
0: Ну, эта темка прям рабочая.
2: Странно, подожди, то есть у тебя нет работы, у тебя нет денег, и ты платишь деньги за то, чтобы...
0: У тебя есть копейка. Вот это твоя последняя копейка.
2: Монетка есть, ладно.
0: Ты берешь эту свою монету и идешь в огромные корпорации. Вот, например, чаще всего называется Pretend to Work корпорация. Притворяешься, что работаешь. И там тебе эта корпорация предоставляет офис, который выглядит как настоящий, там ноуты, компьютер, интернет, конференц-залы, ну, в общем, все есть, и ты платишь денежку, всего 50 юаней, 600 рублей.
1: Так,
2: 600 рублей за один рабочий день, типа, да?
0: Да.
2: Или за час?
0: За весь рабочий день. Ты там имитируешь свою работу, ты либо можешь просто залипать в ноуте, либо ты можешь искать себе работу, либо ты можешь, не знаю, начинать какой-то стартап.
1: Но, грубо говоря, это коворкинг просто какой-то.
0: Это коворкинг? Ну, не совсем, потому что в коворкинге тебе нужно что-то купить, а тут ты просто платишь за вход, и у тебя обеды, перекусы, напитки, все включено, и еще...
2: Слушай, а твой фейковый начальник может тебе навешать фейковых людей?
0: Не может.
2: Не может.
1: Какая же тогда работа-то настоящая?
0: Только с коллегами ты можешь общаться. Ну, по-моему, очень даже. И вот так вот, в общем, можно приподнять себе настроение.
1: Мне кажется, буду плакать, хочется еще сильнее. У меня нет работы никакой, и последнюю свою копеечку я
0: отнес. А ты дома сидишь? Или ты можешь пойти а-ля в офис, ты зарядился, как будто ты при деле, а ты уже представил, и, возможно, вот-вот.
2: И решил, что не, это не для меня.
0: Можно заколабиться с кем-то, с каким-то другим.
1: Воздуханом.
0: Безработным коллегой.
2: Да, но это интересная идея.
0: Или можно блог вести, как будто ты офисный работник.
1: Зуба. Да, звучит, как этот бизнес быстро прогорит. Вот так вот я бы сказал.
0: Но это очень популярно сейчас.
2: Либо звучит, Артур, как будто мы не понимаем более подрастающего поколения.
1: Может быть, может быть. Раньше к маме на работу ходили просто. Для того, чтобы почувствовать
0: если
1: работу.
0: Если бы у меня не было работы, я бы выбрала туда пойти. Ну, я бы там сидела, искала
2: вот
0: работу себе.
1: Минус 600 юаней.
0: Ничего, 600 рублей.
2: Нет, нет, 50 юаней.
1: Точно.
2: Да, я слежу. А, друзья, расскажите, что вам повышает настроение на работе, даже если ваша работа фейковая, не настоящая, и на учебе. А, что вы делаете для этого, что должно произойти с вами, рядом с вами, чтобы настроение у вас подросло, улучшилось? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей, что им поднимает настроение на работе. Юрий пишет: мне на работе настроение поднимают любимые подкасты, в частности, Rush. Пока вы были в отпуске, слушал ваш подкаст и дослушал почти до 2024 года.
1: О-о-о. Вау! Очень приятно.
2: Круто?
0: Да. А я сейчас задумался, а интересно, начиная с какого года уже наши подкасты там выложены? Надо посмотреть.
2: Ну, по-моему, никогда не года 22-го, кажется, потому что я смотрел один раз. Да, все там есть.
1: А вот Александр пишет: у меня улучшается настроение, когда из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
2: Ты же не вредная коллега, Саша.
1: Ну, хорошо.
3: Повысил настроение.
0: Скорее согласиться, Саша, правильно, да-да-да. Пока вторая часть этой, возможно, шутки.
2: Ага. Да, бывает так. А что повышает настроение Ани на рабочем месте? Расскажет она. Она здесь. Аня звонилась. Аня, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребята. Очень рада вас слышать. Я не первый раз дозваниваюсь в ваше шоу. Прям вообще классно.
1: Здорово.
4: Это мне тоже повысило настроение, в частности, сегодня.
2: А вы на работе сейчас?
4: Вообще мне повышает... Нет, я не на работе уже. Ага. Слава богу.
2: Слава богу.
4: То, что у меня получается. Будь то на работе, либо в жизни, либо в каком-то хобби. Там, что я делаю руками, например. Мне тоже повышает настроение, если это получилось. И это красиво очень.
1: А что последнее вы делали руками?
4: Слушайте, я вообще люблю шить, ну, можно сказать, костюм, это платье и там еще одна деталь, и это было прям мое изобретение, грубо говоря. Мне это очень понравилось, очень классно, я прям была очень довольна собой,
0: Анна,
4: на тот момент.
0: Анна, а вы кем работаете?
4: Я обычный менеджер в офисе.
0: Ну, просто можете ли вы на рабочем месте взять, достать там свои изделия, которые вы шьете, подшиваете, что-то вяжете, вот прямо на рабочем месте заниматься этим?
4: Вообще могу. Надеюсь, меня сейчас не слышат на руководстве, потому что я работаю постоянно на удаленке, поэтому, да, в принципе, такая возможность существует.
2: А в целом вот предметы, которые вы делаете, не с какого разряда, могут быть какие-то музыкальные инструменты? Вдруг вы там, не знаю, гусельные струны делаете, к примеру? Может быть такое?
4: Нет. Нет, такого нет, конечно. До этого у меня руки не дошли.
0: А вы подумайте, Аня, пусть это...
4: Гусельные
0: струны,
4: да,
0: гусельные струны — это стартап. Ниша пуста, я уверен. Почему-то мне кажется, что не самая заполненная ниша. Ань, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Но, конечно, да, вот когда тебе на работе повышает настроение, но ты работаешь из дома, тут ощущение, что выбор побогаче, что тебе может настроение приподнять. Расскажите, друзья, и про себя. Что вам поднимает настроение на работе, особенно если вы работаете не из дома, если вы учитесь, куда-то надо ехать, где-то сидеть в этой аудитории скучной. Как себе настроение поднять? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Кому и что повышает настроение на работе, Юлия пишет: работаю на пивзаводе, и по праздникам нам дают по несколько упаковок пива.
1: Ничего себе! Вот. Никогда не знал, что... Хотя, ну, с другой стороны...
2: Почему нам не дают наушники?
0: Мы работаем на радио, Саша, и тебе по праздникам могут поставить песню в эфир.
2: Ура!
1: Какую хочешь. Какую хочешь песню.
0: Как? И пока Саша думает, друзья, вы расскажите, что вам повышает настроение на работе. Звоните нам, пишите сообщение.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
7: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алло. Слушай внимательно. Ты – это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКП «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 800 000 рублей.
11: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
12: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
13: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Виола-ла-ла-ла-ла.
15: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
16: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
17: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
18: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
19: Звони 745-6565.
20: Код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей, что поднимает настроение на работе, на учебе. Так, вот, например, такое сообщение. Ильнур пишет. Занимаюсь натяжными потолками, радует, когда заказчик и я сам довольны результатом, особенно в дизайн-проектах.
1: А если вот заказчик доволен, а вы, например, нет? Ну, вам не нравится просто этот дизайн.
2: Мне кажется, так часто бывает. Часто бывает,
1: вкусы
2: когда
1: расходятся.
2: Да, сами исполнители, они, конечно, недовольны своей работой, а принимающая сторона говорит, класс, вообще круто.
0: Извини, Артур. Ильнур, а напишите, какая ситуация бывает чаще, когда заказчик доволен, а вы, перфекционисты, чем-то недовольны? Или вам кажется, что супер вообще потолки, а клиент что-то говорит, что нет, давайте переделывать. Вот как бывает чаще?
2: С другой стороны, я сейчас подумал, да, что клиент часто, ну, когда ты один на один, говорит, ну да, хорошо, нормально. А потом ты уходишь, думаешь, да нифига же не нормально. И начинаешь строчить отзыв какой-нибудь плохой. Вот как, например, во время стрижки. Вот спросит тебя парикмахер после стрижки, как вам нравится прическа?
1: Ой, да. Ты говоришь, прекрасно.
2: Шикарно, супер.
0: Вообще классно. Ага. Он еще тебе зеркало, чтобы затылок показать. Ты думаешь, ой, классно.
2: Вот и шрам появился у меня, который я скрывал. Да, все эти 30 лет.
1: Но, да. С другой стороны, не расстраивать же его. У тебя отрастет все равно волосы. Ты можешь...
0: Конечно, волосы отрастут, а у него на вечер
1: нервы
0: испорчено
1: у него
0: настроение.
1: Ага.
0: Ну что это такое?
2: Не знаю.
0: Мы же не звери. У нас телефонный звонок.
2: Егор дозвонился. У него прям такой очень романтический рецепт поднятия настроения. Егор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Антон, Артур и Саша. Что мне поднимает настроение в школу, когда я иду на учебу?
2: Так.
3: Ну, перед тем, как идти в школу, я захожу с утра в кофейню, возьму чашечку латте, иду вот... по городу, падают листья, деревья, золотая осень. Ну так вот, очень классно, мне так нравится. Если я не возьму кофе, то не тот вайб у меня вот вызывает. Вот больше
2: конечно.
3: Всего не понимаете, если я возьму чашечку кофе, там Буэна, Киндер, и с радостью иду в школу. А еще, что вот поднимает больше всего настроение, вот, на это и многих тоже поднимает, я думаю, это делают. Вот такая ситуация. Пятница, седьмой урок. И уже мы никакие, все уставшие, вот. Ну, я подхожу к учительнице английского языка и говорю, что давайте мы тихо посидим, отдохнем.
2: А вы нам просто на английском говорите?
3: Дадите, и все, мы тихо посидим, отдохнем.
1: И она соглашается.
3: И она на это соглашается, да, вот. И бывает, в следующий раз могут нам принести там коробку конфет, вот так. Но это иногда, вот не всегда, конечно.
1: На вас держится
3: весь. Но она соглашается. И бывает,
0: или кофе, и Буэна, и Киндер. Егор, а вот Артур задал правильный вопрос. А вот эту просьбу, давайте просто посетим тихонечко и помолчим. Надо на русском языке учительнице английского языка говорить или на английском?
3: Ну, желательно на английском языке, потому что это же урок английского языка, но я, конечно, на английском когда как, но мне тяжело.
2: Я думаю, чем чаще просишь ты эту просьбу назвать, тем хуже ты эту просьбу можешь сказать на английском языке.
0: Да, особенно в долгой перспективе.
3: Ну да, на английском, конечно, тоже бывали такие моменты, что на английском, конечно, и надо говорить.
2: А как латте по-английски будет, Егор? Латте по-английски.
3: Можете еще раз сказать?
2: Латте. Или буэна по-английски.
3: Латте?
0: А как латте по-английски? Егор, я подскажу. The latte. Мне кажется. Ведь мы говорим...
3: Я не знаю, как даже латте по-английски.
0: Мы же говорим про какой-то конкретный латте, а не про абстрактный латте. Егор, спасибо большое. Спасибо за звонок. Вот я почему сейчас вот это вот сказал the latte, a latte? Потому что никогда у меня не было такого, что мы сидели просто и молчали на английском. К сожалению. Жаль. Я вот завидую Егору, когда такие есть отзывчивые педагоги, учителя. А, друзья, расскажите... Да. Педагогс. Я бы даже сказал. Педагогс. Друзья, расскажите, что вам больше всего поднимает настроение на учебе, на работе? Тоже, может быть, как вот у Егора, такая вот чашечка кофе или сговорчивые руководители. Как это у вас? 745-6565, наш телефон. Call us.

0: сообщение от наших слушателей. Александр пишет: ребят, очень поднимает настроение, когда кто-то делает за тебя твою работу, а ты молчишь. И все довольны, пишет Александр.
1: Вот бы найти такого человека еще.
0: Да, у кого-нибудь было. Саша, у тебя такое бывало?
2: Нет.
0: И у меня тоже нет. И у Артура нет. Александр, мы завидуем. Расскажите, кем вы работаете, что вот такое вот возможно. Может, хирург, например. Друзья, расскажите, как это у вас, что вам повышает настроение на работе. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
3: Это
4: реклама.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
3: В этом фильме главный актер.
2: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европы Плюс. 16+.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падаю.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом.
8: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
11: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Сообщение от наших слушателей, что повышает настроение. Вот достаточно много по этой теме сообщений. Ирина пишет, всегда поднимает настроение любимая музыка. А сейчас еще, так как 23 августа день рождения, и уже звонят с поздравлениями от разных магазинов и предлагают подарочки.
1: Какие там подарочки-то?
2: Ну, вообще-то можно там и бесплатно поесть.
1: Да прям уж поесть. Ну, там процентов на день 10 рождения. Скидка, может быть.
0: 10% начиная с третьей покупки точно. И ага. Только при покупке свыше 185 миллионов рублей.
1: А его знаете, что вспомнил по этому поводу? Я где-то читал или кто-то говорил, может быть, в каком-нибудь видео о том, что есть там ребята, которые ходят просто по ресторану и говорят, слушайте, а у нас вот день рождения у мальчишки, поздравите его. И ему выносят десерт, потому что ведь никто обычно не проверяет.
2: Обычно не проверяют, да.
1: Да, в ресторанах, в заведениях. Там, паспорт.
2: Ну, скорее всего, нужно будет документ. Что-то еще заказать, прежде чем это десерт.
0: Или просто заходят и говорят, вынесите нам десерт.
2: Ну, можно и так попробовать.
1: День рождения у парня, в конце концов.
0: Это похоже на мое детство, когда к другу заходишь так, что, Цвет, а можно попить?
1: Это называется hydration break, Антон.
0: Да, точно, но мы тогда еще этого не знали.
1: Да, так, телефонный звонок Евгения. Евгения дозвонилась. Женя, вы с кем-то же болтаете, что ли? С другой радиостанции какой-то болтаете, Жень.
0: Евгения.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, Евгения, как дела ваши?
3: Хорошо, прекрасно.
0: Ну, хорошо. Евгения, расскажите, пожалуйста, что вам настроение повышает на работе или на учебе, Евгения?
3: На работе моя любимая подруга.
0: Так, а что каким образом? Что она вам
3: которая
0: говорит?
3: Которая меня считает, за хвост тягает и тому подобное.
0: Что
3: которая
0: делает?
3: Меня хочет замуж все выдать.
0: Замуж. Она вас хочет замуж выдать. И этим она вам повышает настроение. Она говорит, Жень, что ты все ходишь холостая да холостая, пора тебе замуж. И это может повысить девушке настроение.
3: Наподобие того, да.
2: Вы мазали медом обувь? Был медовый спас, это привлечение...
1: Привлечение к грязи.
3: Да, я слыхала этого, но не мазала.
1: Ага. А вы вместе работаете, да? В одном отделе, не знаю, в одном офисе сидите. Где вы работаете?
3: Мы кассиры оба.
1: Ага. Так.
0: Кассиры. А у вас бывает, что вы на соседних кассах работаете, и она вам прямо в процессе работы что-то такое там...
1: Да.
0: Вас,
1: Женька, вот этот, смотри, вот этот
3: так,
1: вот.
3: Бывает так, что бывает, вот нащипала, что я вся синяя сижу.
0: Она щиплет вас? Ничего себе. А бывало такое, что она кого-то просит? Она, например, между вами стоит человек, она мужика какого-то щипнет очень сильно, до боли, до крови. Он такой, ой-ой-ой, что вы делаете? Передайте вот ей, пожалуйста.
3: Забери, вот так вот заволосы возьмет и говорит, забери Тимку подругу, пожалуйста, замуж.
1: Не-не, наверное, по-другому. Если просто у нее в очереди стоит мужчина красивый какой-нибудь, она такая, на другую кассу пройдите, пожалуйста, это закрывается. И он к вам уже идет. А там вы включаете свои вот эти все чары и такой, молодой человек, а куда это вы с Рафаэлла идете?
0: Лови тепленького.
1: А куда это вы с Киндером Буэно и Латте идете? А он говорит, в школу.
3: Берите пока, ну тепленькая, да?
1: Да.
0: Ну, это хорошая подруга. Жень, спасибо большое вам, хороших таких вот коллег. Всем бы таких хороших коллег, которые веселят.
1: Да.
0: Хотя я удивлен, что вот это вот, чего ты никак замуж не выйдешь, чего ты не выйдешь замуж, что это может поднять настроение. А вот ишь ты, подишь ты, как говорят иногда в универмагах. Друзья, расскажите про себя. Как у вас с поднятием настроения на работе? Что лучше всего в этом смысле работает? Звоните по телефону, пишите текстом.

0: Сообщение от нашего слушателя Александра, что его на работе радует больше всего. Радует, когда начальник отпускает чуток пораньше домой. Друзья, мы пораньше домой не уйдем, потому что нам еще нужно подвести итоги сегодняшнего голосования. А вам, если есть такое желание, можно еще успеть проголосовать. Сделайте это, а мы подведем итоги.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В кино с 20 августа.
4: Огненная гора изголодалась.
5: Только ты можешь спасти мир.
6: Ты ошибаешься.
3: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
7: Вулкан выбрал тебя не просто так.
3: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Джон Саммит и его оттенки синего, Shades of Blue, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А у нас оттенки того, что поднимает настроение. Вам было в голосовании много разных пунктов, много вариантов. И Миш всего набрал пункт под названием «Сплетни». Представляете себе? Ничего себе, сплетни, оказывается, не поднимает настроение. Согласно итогам голосования, всего 15% набрал этот пункт. А вот в топе, ну, во-первых, зарплата, конечно, самый первый. Ну, зарплата не считается, тут только один день. Ну, два раза, ладно, там.
1: Ты ее ждешь, привкушаешь, ну, месяц.
0: Хотя вот было сообщение такое. Самое ужасное в работе бухгалтера, зарплата не поднимает настроение, она предвестник кучи звонков и вопросов от сотрудников. Вот тоже, видите, кому-то не поднимает. А из тех, что, ну, можно на постоянке использовать, это вкусный кофе или обед. Вот. Так что надо запастись чем-то вкусным всегда с собой на работу, когда идете или в школу.
2: Как мы выяснили, да, вкусняшки даже школьникам повышают настроение. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеемся, что мы скрасили кому-то окончание рабочего дня. Прощаемся до завтра. Все, мы вышли после отпуска, так что каждый будний вечер с 7 до 9 утра. Утро. Нет, слава богу, вечера. По Москве будем с вами. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Подростки. 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: 9 вечера в Москве.

0: там, где появляется Алок, становится хорошо и приятно. Алок и Халид только что здесь на Европе Плюс. Да, Vent of Me. Классный трек, отличный трек. Я думаю, что Алок продвигается в первой строчке DJ Mag Top 100. Вполне возможно, в этом году именно он станет лидером сотни лучших диджеев планеты. Будем на это надеяться, потому что, правда, этот парень старается изо всех сил, и это видно, это слышно, и мне кажется, каждый трек у него суперхитовый. Дальше, суперхитовых треков будет еще больше, это я обещаю, это я точно обещаю. Фомин, здрасте, впереди отличный трек от Дипло, послушаем Two Stepping, прежде DJ Snake, Алуна Джордж и You Know You Like It. Ну и суперхит, который отметился на первой строчке авторитетного Еврохит Топ 40, тоже обязательно будет. Розе и Бруно Марс, Апати.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
6: А может, это?
5: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только что здесь на Европе Плюс, столица 21.33, Two Stepping. Ну что, в два шага можно добраться до нашего сайта europaplus.ru, посмотреть, что там интересного происходит. А можно еще и скачать новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, в свой смартфон и быть всегда рядом с радиостанцией номер один в России. Много всего интересного, абсолютно бесплатно, абсолютно никаких регистраций от тебя не требуется. Ну, а бонусом ты получаешь, ну, например, ты можешь скачать в свой смартфон на наши подкасты, да, и быть всегда с нами, да, слушать нас даже офлайн. Ну и, естественно, 8 дополнительных потоков, которые будут с тобой в любом настроении и в любом месте. Поэтому добро пожаловать, скачивай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находись вместе с нами, слушай мировой поп-музыкой. Кстати, из лучшего в ближайшее время отличный трек от Кайга, и называется он «Hold on Me», прежде DJ Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Мичико, скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
5: В этом фильме главный актер.
4: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европы Плюс. 16+.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
4: Больше хитов, больше музыки.
11: FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну что, погнали дальше. И впереди отличная музыка. Я обещаю появление Бенсона Буна и его Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see. Прежде абсолютно летний трек, который, мне кажется, должен зайти абсолютно каждому, кто пока спать не собирается. Эйва, Митя.

0: появятся Шакира и Burn Boy. Die, die. Все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: План простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: трек «Банк» и услышим звездочку Лени, Кала Маскота, «Хит Стей». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Всем большой привет и отличного вечера.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европа.

Take Me There. Это Дати на радиостанции номер один в России. В Москве 22:33. Уверенно двигаемся к финалу этого понедельника. Готовимся запрыгнуть во вторник. И не забываем, что встретим

0: московскому времени и будем ждать абсолютно каждого. А пока, пока лучшая мировая музыка, например, Биби Рекса и Дэвид Гетта, хит Sad Girls, и предлагаю послушать стильную электронику из Финляндии, проект Эбон и хит Hollow через пару минут.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
6: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно — легко. В «Каро» детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: 22 августа. Краснодар. «Моя Мишель».
12: Слушай «Европу плюс» и выиграй пригласительные на концерт.

Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс.

0: Работа очень-очень достойная. Надеюсь, и тебе пришлась по нраву. Если да, то обязательно поддержи ее своим голосом на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. А вот когда подведение итогов, какие страсти кипят в чарте, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично, после чего обязательно услышим чит-код с крутейший трек «Bloom».
1: Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet me in the dark». Номер один «Южель» «Moving to the sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: А я хочу!
2: Ну что это такое?
1: Ну пожалуйста!
3: Так, подождите.
2: А может, это?
3: Это для кого кино?
4: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru. В разделе «Скидки» 0+.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: 22 августа. Краснодар. Моя Мишель.
7: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

каждый час мы будем разыгрывать 11 тысяч рублей. Так что проводи этот день с нами и больше подробностей читай на сайте europaplus.ru. Там все предельно понятно расписано. И, конечно, продолжим слушать любимую музыку. На подходе Мадонна, Мартин Гаррикс, хит Bizarre. Чуть раньше команда Coldplay, работа под названием We Pray. Но сперва Медуза и Генри Камомайл, один из моих самых любимых

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки. А главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Another 54 Ultra.

12+. Больше хитов, больше музыки. 12+.

New Disco, электродиско и немного фанка. Ну и раз уж разговоры пошла речь про разговоры, то не забываем, что вдоволь можно будет выговориться уже сегодня.

0: Only You буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

свежая работа на ресницах. Еще услышим Two Colors, Heavy Metal Love, стильная работа. Ну и звуки лета. Звуки лета будут обязательно. DJ Godja, Джейсон Дерула, Мичика. Дождись обязательно.

Да, именно так и бывает, когда один из самых известных продюсеров мира находит новое яркое имя. Обычно тогда и получается что-то интересное. Легенда танцевального мира Дипло на этот раз объединился с Адрианом Ньюнесом.

0: хитом «Stay». И, конечно, да, не забываем про день номер один.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Билли Айлиш. И вечером не забываем, сегодня на Европе Плюс нас будет ждать вот такая компания.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
5: Ты же не вредная коллега, Саш.
4: Ну, хорошо.
0: Повысилось настроение.
5: Скорее согласиться, Саша, правильно, да-да-да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все подробности можно найти на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, чего послушаем далее. Например, итальянский проект Ave, стильную вещицу Meet Me in the Dark, еще захватим грэмминосную Chapel Roan, трек Good Luck Babe, и услышим Медузу Dance

iTunes Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких разговоров, только лучшая мировая музыка. И услышим вот что.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Три часа ночи в Москве.